ролик, где снимают вот этот вот ужас. И я не видел и не смотрел. Вот, мне просто про него рассказали, что есть такое. Вещи я бы не выдержал, конечно. Я бы этот компьютер выбросил. Это же невозможно смотреть. А вот человек смотрит, это значит, сердце окаменело. Окаменело. Если человек не чувствует беззащитности живого существа и видит, как на его глазах беззащитное существо с ним что-то делает, это значит, человек уже не чувствует ничего. При воспитании фашистов так и делали, их так воспитывали. Это сейчас хорошо известно, изучено. Им как раз вот это нечувствие чисто эмоциональное им убивали, поэтому они становились людьми, способными действительно через все это перешагивать. Вот люди сейчас это делают сами, без специальной системы воспитания делают. Но главная вещь, которая помогает достигнуть этого окаменения нечувствия, это, конечно, атеизм. Атеизм. Атеизм сам по себе есть окамененное нечувствие. Вот. Другое дело, что есть люди, которые не являются убежденными атеистами, они просто не верят в Бога. Ну вот не коснулась их еще благодать Божья. Они еще не открыли это для себя. Но люди, они хорошие, чужую боль чувствуют. Просто вот пока не знают Бога. Вот эти люди не потеряны. И даже если они атеисты, с ними можно разговаривать, трудиться, вместе жить, вот, молиться за них. У них сердце живое. А раз сердце живое, Бог может его оживотворить. А вот когда у человека такое мертвое, каменное сердце, то его могут, человек не может ему помочь. Никакой человек помочь ему не может. Ну, разве что святой, как вот в случае с тем дядькой, у которого ордена спали, когда он в келью Серафима Саровского вошел. Вот святой, наверное, может. Но что такое святой? Это святой человек, который вносит в себе живого Бога. То есть, опять-таки, Бог посредством какого-то святого человека, который стал избранным сосудом благодати Божьей. Только Бог может помочь и растопить лед и камень человеческого сердца. Как это бывает там с апостолом Павлом или с разбойником, который исповедовал Христа, с таким, как там Мария Египетская, это или Никита Столпник Переславский, и многие другие, Моисей Угрин. Вот. Такие люди, ну, есть, но это все особое действие благодати Божьей. И второй процесс, он связан, конечно, с атеизмом тоже, но, тем не менее, тоже приводит, как бы, несколько странным образом, казалось бы, но тоже приводит к окамененному нечувствию. Это обмерщение. То есть для людей проще всего просто сказать, что Бога нет. Сознательно принять это свою жизнь, как свою жизненную позицию и строить осознанно свою жизнь так, что Бога нет. Методично объявляя всему божественному войну. Вот эти люди становятся окамененным нечувствием, страдают окамененным нечувствием. А вот есть путь более тонкий, это вот обмерщение, когда человек вроде бы и с Богом, вроде бы он верит в Бога, вроде бы признает бытие Божие, и в храм вроде входит, но постепенно погружаясь в мирскую суету и живя сугубо по-мирски, живя теми страстями, какими живут все мирские люди, он вроде бы от Бога не отрекается, но... Когда он перестает плакать о собственных грехах, то в нем тоже развивается окамененное нечувствие. А он не может плакать о собственных грехах, потому что он внушает себе мысль, что никаких грехов нету, что я живу, как все люди, что ничего плохого в том, что я живу, как все люди, нет, что то, что я удовлетворяю страсти, ничего плохого нет, и что человеческое нам не чуждо. И поэтому, постоянно оправдывая сам себя, он становится, исповедь сначала становится формальной, а потом человек вообще...

0: перестает ходить на исповедь и начинает требовать, чтобы его причащали без исповеди. Он говорит, а зачем я должен исповедоваться? Христос все равно все грехи мне и так простил. Исповедуюсь я, не исповедуюсь я, какая разница? Он все равно мне все простил. Я верю, что он мне простил. Так что давайте причащайте меня без исповеди. А грешен я в чем не грешен, в чине вашего ума дело. Все грехи Бог знает, и он никого не судит. И меня не судит, и вас не судит. Все грехи все это тьфу, плюнуть и растереть. Поэтому дайте я буду причащаться, а исповедь отложите в сторону. Вот и в этих выражениях, кажется, очень правильных, кажется, очень умных, действительно, вроде бы все звучит красиво, но на самом деле человек уже не чувствует ни Бога, ни благодати, ни благоговения, ни страха Божьего, ни трепета перед Ним, ничего. А все потому, что человек вот, обмерщился он потому, что перестал плакать. Не захотел плакать о своих грехах. Ну, теперь к тексту. Вот шестой абзац.
1: Оплачивать обиды.
0: Хорошо. Хорошая вещь. А что плохого?
1: Ну, тоже плачет.
0: Да?
1: Ну, как вы относитесь? Да ребенок плачет от обиды. Понятно.
0: С любой.
1: А взрослый плачет.
0: И хорошо. Хорошо. Когда человек плачет от обиды, просто плачет от обид, на его защиту встает Бог. Чтобы его и утешить, и его защитить. Что же в этом плохого?
2: А вот мужчины в нашей жизни вообще не бывают.
0: Ну, вам не повезло с мужчинами?
2: Это не будет саможалением?
0: Будет, может, может, легко. Ну, вы знаете, нет ни одного дела в этом мире, которое нельзя было испортить. Может. Человек, который при определенном складе характера, он начинает плакать и жалеть себя. Да, может. Может, но даже в этом случае вот, ему угрожает очень много проблем в жизни, но точно не окамененное не чувство. Потому что он, по крайней мере, чувствует свою собственную боль. Он себя жалеет. И однажды при благоприятном стечении обстоятельств он чувствует и боль других людей. Он и их жалеет, потому что он себя умеет жалеть. Да, он может стать таким вот очень, ну, неспособным ко многим важным делам, но, по крайней мере, у него ни чувства не развивается. А остальное можно уврачевать, исправить при помощи благодати Божьей. А когда человек становится каменным, вот чем ему поможешь? Он непробиваемый, с ним даже говорить пытаешься, а он непробиваемый, он не воспринимает ничего. Потому что человеческое рождается тогда, когда человек вот, как начинает плакать. Вот даже есть такой образ, это как будто вот сокрушение, понимаете, да, слово «сокрушение». Это же образ сокрушенного сердца, это образ сломанного сердца. Сердце, которое разбили, сокрушили, камень его сломался. И вот получается, что когда у человека бегут слезы, когда он плачет, его сердце, ну если не совсем сокрушилось, не совсем разбилось, но по крайней мере там... трещина появилась, из которого сочатся слезы. Чем больше будет этих трещин, тем мягче будет сердце. И вся задача человека в том, чтобы сердце свое сокрушить. Вот. А оно сокрушается именно слезами, и слезы же говорят о том, что оно сокрушается, сердце. Вот шестой абзац. Источник слез после крещения – больше крещений. Хотя эти слова и кажутся несколько дерзкими. То есть плакать после крещения есть больше благодать, чем само крещение. Такая мысль у Иоанна Лесточника. Ибо крещение очищает нас от прежде бывших зол, а слезы очищают грехи, сделанные и после крещения. Крещение, приняв во младенчестве, мы все осквернили, а слезами снова очищаем его. Если бы человеколюбие Божие не даровало бы нам слез, то поистине редки были бы, и едва обретались бы спасающиеся. То есть, если бы не было слез, почти никто бы никогда не спас. Потому что после крещения каждый человек снова делает грехи. Как их очистить? Вот, по мысли Иоанна Лесечника, они как раз очищаются слезами покаяния. Очищаются этим слезом, то есть слезы становятся той купелью, той водой, которая очищает наши грехи. То есть, по мысли Иоанна Лесечника, слезы есть дар Божий для очищения человеческих грехов. И понятно, что если мы это, вот, ну скажем так, хорошо запомним, поймем, проникнемся, но я думаю, у вас-то лично нету проблем с этим, по крайней мере, раз вы здесь находитесь, но вас окружают люди, которые этого еще не знают, не ведают, и они часто, я уверен, спрашивают вас, зачем нужен Великий пост? Вот зачем вы ходите на этот канон Андрея Крицкого? Ну чего там особенного? Ну что вот вы там стоите и слушаете со свечами? Ну вот зачем это надо после работы идти еще на какой-то там канон и стоять? И все это для того, чтобы вызывать слезы. Именно канон так составлен, чтобы пробить человеческую корку, человеческий лед, растопить его, чтобы сердце потекло слезами. Зачем? Зачем это вы смотрите там, скажем, «Страсти Христовы» фильм? И плачете. Ну что делать нечего, там смотреть, как издеваются над Христом. Ну вот кому это надо? Сидят, ревут, нарисовали себе картинку, ревут. Зачем вы служите пассию каждое воскресенье, вспоминая страдания Иисуса Христа? Зачем вы кладете плащаницу и поклоняетесь ей? И читаете канон на плач Пресвятой Богородицы, который специально написан для того, чтобы стоять перед плащаницей и плакать. Специально, вот он составлен поэтически очень тонко, психологически очень тонко для того, чтобы даже жесткое сердце, стоя перед этой вынесенной плащаницей, перед Христом, лежащим в гробе, чтобы человек заплакал. Вот и все сделано так. Для чего это служба 12 Евангелий? И человек стоит перед Христом ночью и вот переживает все это вновь и вновь, хотя 200 раз это все слышал, но специально составлены песнопения для того, чтобы, скажем, человек тронулся. Вот, ну вы не можете такой возможности, у вас нет, а, скажем, потрясающие по своей проникновенности богослужебные стихиры, песнопения вот этой Страстной Седмицы до, собственно, креста, до плащаницы, понедельник, вторник, среда. Там такие песнопения, такие вот, просто их без слез невозможно даже читать, не говорю, что слушать. Они составлены таким образом, чтобы человеческое сердце умягчилось, чтобы оно вот ужаснулось. Вот, например, там среда, да, вот вспоминаем Иуду, предательство. А там не Иуда, ну то есть про него тоже говорится, но такой момент, там женщина пришла, вытерла. И вот как бы все вокруг этой женщины, которая принесла мира, вытерла ноги Иисуса волосами главы своей. Вот, и так это трогательно, как она приходит, вот, как она плачет, на коленках подползает для того, чтобы вытереть ноги, которые вот существа, которое меня создало, я своими нечистыми руками прикасаюсь к твоим чистым ногам и так далее. Все это пронизано вот этими, когда читаешь, когда это слышишь, но без слез это невозможно слышать. А для чего? Для того, чтобы мы, вот там это не просто как бы эмоции, они всегда ориентируют то, что вот чем заплатил Бог за наши грехи. Вот чем очищаются наши грехи. Вот что омывает нашу душу – слезы. Слезы. И вот эту мысль церковь, она вынесла и говорит, что именно поэтому плакать хорошо, что после крещения это единственное, что очищает нас от грехов, очищает наше сердце, возвращает ему первозданную чистоту. И поэтому церковь так вот стремится к тому, чтобы побудить человека пережить наплыв этих потоков слезных, очищающих скверну души. Но интересно, что При этом Иоанн Лествичник говорит такую важную вещь, что слезы при всей их важности, ну скажем, вот захотели сейчас заплакать, заплачется. А вот даже тогда, когда порой хочется, а не получается. И порой даже человек внимательно замечал, вроде и песнопение-то умилительное, а что-то не плачется. Вот все стоят, рыдают, а у меня нету слез. Почему так? Ну ладно, наверное, у них горе, пусть плачет, а я так постою. Вот. Оказывается, по заказу слезы не льются. И отцы это знают и говорят, что вообще-то слезы, особенно когда они касаются духовных вопросов, когда они касаются религиозной составляющей, когда они касаются евангельского сюжета или сознания собственных грехов, то отнюдь не так просто их себе вызвать. Многие бы рады, да не могут. А вынужденные слезы, вымученные слезы вредны. Это все признают, даже психиатры. И поэтому для святых отцов ясно, что слезы – это действие благодати Божьей. Когда, вот мы говорили про сокрушенное сердце, да? Вот камень. Кто должен ударить в этот камень, чтобы она дала трещину, и с трещины потекли слезы? Кто должен ударить? Бог. Только Бог. Благодать Божья сокрушает человеческое сердце. И даже, например, бывает такое, и вы тоже это знаете, скажем, болезнь. Вот человеку сказали, что, ну, например, там у него онкозаболевание, жить ему осталось недолго. Вот. Вроде бы горе, да? Горе. То есть человек должен, все, разбито сердце у него. А мы видим, что плакать начинает и к Богу обращаться. Ведь не все же люди, которым поставили такой диагноз. И священники, и просто вот волонтеры, которые работают при хосписах, они говорят, разные люди есть. Вот. Нельзя даже сказать, что половина на половину. Вот. Больше всегда тех, которые ожесточаются. Ожесточаются и проклинают и Бога, и все на свете. И слышать ни о чем не хотят. Их сердце становится более каменным. Горе-то есть. А вот трещины оно не дает. И вот для того, чтобы сердце сокрушилось, для этого действительно должно в него подействовать благодать Божья. Ударить должен Бог. И тогда сердце действительно размягчается. Оно становится хрупким и начинает плакать. То есть, если мы чувствуем, что у нас посещает умиление, если мы чувствуем, что слезы льются, надо понимать, что это не мы. Это Бог дает нам слезы. Кстати, в богослужебных текстах Великого Поста это говорится всегда как дар слез. Как благодать. И там даже такие образы. Разбей камень, который привален к гробу моего сердца. Сокруши камень, покрывающий мое сердце нечувствием, и согрей его, камень моего сердца, слезными потоками. Представляете, вот образ такой. То есть слезы как дар Божий, как та жизненная сила, жизненная энергия, которая согревает, оживляет, оживотворяет мое сердце. И поэтому подвижники всегда настаивают на том, что слезы – это не естественное проявление человека, а вот именно дар Божий. А если дар Божий, то его нужно хранить. И вот в пятом абзаце Иоанн Лествичник пишет: «Достигши плача, всей силою храни его, ибо прежде совершенного усвоения он, плач, весьма легко теряется, и как воск тает от огня, так и он легко истребляется от молвы, попечений телесных и наслаждения, в особенности же от многословия и смехотворства». То есть человек, который И все мы это в пост, я думаю, переживали в той или иной степени. Когда человек испытывает умиление и плачет, когда у него появляется сокрушение, и сердце его дрожит, неважно в данном случае от чего, от страха за свою участь, от того ощущения, как я буду стоять на суде, от памяти о своих грехах, от сознания того, какую боль мы причинили тем людям, которых любим, или тем людям, которые любят нас. Вот когда нам становится стыдно или больно, мы как будто переживаем ту боль, которую сами когда-то кому-то нанесли. Неважно, вот любое это сокрушение есть действие благодати Божьей, и это нужно хранить. Но в том-то и дело, что когда мы вот это почувствовали, нам, ну, кто чувствовал, хоть в какой-то степени понимает, что разговоры, смех, шутки, вольное общение, оно быстро нас от этого лишает. И мы начинаем сторониться, так ведь, вот этих всех обществ, где смех, где шутки и так далее, просто удовольствия различные. Мы начинаем сторониться, потому что нам, например, мы плачем о том, что когда-то обидели свою маму. Мамы уже нету. Мы не можем даже прощения у нее у живой попросить. И нас это мучает. И мы плачем, плачем. Тут приходят люди, говорят, пойдем. Вот, у нас как раз радостное мероприятие, 25 лет трудового коллектива. Вот, нам снимают огромный ресторан. Пойдем, будем кушать, пить, есть и веселиться, потому что праздник. Ну как, ну, нам все говорят от отца Дмитрия Смирнова до Константина Владимировича, что корпоративы пропускать нельзя, что от общества отделяться грех. Мы, ну что делать, приходится идти на этот самый корпоратив, куда деваться, и приходим. Ну и правда, смотрю, как здорово, все весело, все хорошо, возвращаемся домой и понимаем, да нет никаких проблем. Маму? Че, мам? Да с кем не бывает? Да подумаешь, вот беда. Да ничего страшного. Да ничего, собственно, не сказал ей такого-то. Че и сказал? Ничего не сказал. Обидел, что ли? Оскорбил как-то? Да нет, да нормально. Все люди живут, дети, родители ссорятся. Все, обычное дело. Вот навыдумал. Правильно говорят эти умные люди. Сидишь в келье, вот тебе и плачется. А выйди к людям, посмотри, как люди живут. И все у тебя как рукой снимет. И сняло. И человек уже к этому плачу не возвращается. Вот. Но он действительно обидел маму. И действительно переживал это очень остро. И благодать Божья стояла и долбила в его сердце, чтобы оно стало мягким, чтобы оно вместило чужую боль, чтобы он принес покаяние, выплакал свою боль, то есть ту боль, которую нанес маме, и очистился бы от этого греха. Но все прошло, ничего не осталось. Жди, когда все это снова придет. Придешь на страшный суд, и вдруг все это всплывет. Когда ты увидишь ту боль, уже вот то, что ты испытывал накануне, когда тебя позвали на вечеринку, ты испытаешь на страшном суде. Но сделать уже это ничего нельзя. Стыд тебя раздавит. Боль, которую ты сделал другому человеку, тебя раздавит. А сколько таких неоплаканных нами событий в нашей жизни было. Вот. Но мы по-прежнему, да, всякий раз, когда нас зовут на какое-то веселое мероприятие, мы отзываемся и идем. И вот тут надо иметь рассуждение. Если мы вот, действительно, как поет иеромонах Роман, плач коснулся сердца, и мы почувствовали ужас собственных дел, мы почувствовали стыд, мы как будто стоим на суде, трепещем и плачем, и к нам приходит, ну, лукавый ведь тоже не дремлет, и к нам приходит человек и говорит, ай да, вот надо иметь мужество сказать не сейчас. Не сейчас. Почему? Вот из того, что сказал, почему? Потому что Бог пришел ко мне, чтобы сейчас исцелить мое сердце. Я говорю, Господи, тут посиди, подожди. Я скажу пока, потусю, повеселюсь. Вот. Ну, мне тяжело с тобой. Вот ты такой суровый, строгий. Я скажу, повеселюсь, и потом приду, и мы с тобой продолжим разговор. Вот. Он не будет ждать. Он идет. То есть надо понимать, когда мы просто молимся, просто сидим, просто, вот делаем обычное духовное упражнение, такое с грустным словом аскетика. Вот, что-то читаем, какие-то молитвы читаем, псалтырь читаем, просто читаем. Вот, ничего особенного не происходит. И нас зовут, да, надо идти. Вот, надо идти, пришел человек, который зовет нас, вот, потому что, надо пойти, потому что зовут. Ну, конечно, соблюдая там меры, вот, не впускаясь во все тяжкие, беречь себя, конечно. Раз мы живем в миру, мы связаны определенными мирскими обязательствами, ничего с этим не сделаешь. Но если нас посетил Бог, и к нам приходят, зовут, разницу вы почувствуете, нас зовут не помочь кому-либо, не там, не помощь оказать, не утешить кого-то, не защитить кого-то, а вот именно повеселиться, то мы должны иметь мужество, трезвость, рассуждение в этом случае сказать нет. И это специально Бог испытывает нас. Останемся ли мы с Ним или пойдем вот на это веселое мероприятие, куда нас зовут. Вот, поэтому тут рассуждение каждого конкретного человеческого сердца. Но если мы пренебрежем этот день, когда Бог посетил нас, а кто знает, повторится ли этот день. Он пришел к нам, чтобы взять в руки наше сердце, сжать его стыдом и страхом и размягчить его, как пластилин. Знаете, вот несовременный пластилин, я не знаю, с чего делают. Вот, он по жизни мягкий. Даже на морозе мягкий. Вот, а наш советский пластилин, помните, да? На восковой основе. Он уберешь, вот камень, в руках поддержишь, он становится мягкий, из него можно что-то слепить. Вот, так вот, Господь берет в руки свое сердце, сжимает и держит. Мы испытываем стыд и боль, и ужас, и страх за все, что сделали, но постепенно, если вот он, мы дотерпим, не выскочим из этого состояния, не испугаемся этого, то сердце станет мягким, и то, что мы сделали, Бог с нас снимет, Он исцелит наше сердце. И так вот от случая к случаю, от день к день, от поста к посту, Он делается, производит изменения с нашим сердцем. Если мы пренебрежем, это может больше никогда в жизни не повториться. Может, конечно, он жалится над нами, еще придет, но может никогда в жизни это больше не повторится. И эти, когда Бог нас посетил, нужно это чувствовать. И плач, когда он касается сердца, надо его, как говорит Иоанн Лествичник, хранить. Иначе не получится ничего. И вот когда нас, то есть всегда так устроена жизнь, что вот когда мы, особенно в пост, когда мы правильно постимся, так, как должно, вот эти состояния нас посещают. Но их надо вытерпеть тоже. То есть просто вот пока он с нами, мы это вообще больно, чувствовать собственный стыд. Постоянно помнить о том, понимаете, это же очень похоже на отчаяние. Очень похоже. Мы чувствуем, что мы когда-то сказали человеку плохое слово, а человека больше нет. Мы не можем примириться, что делать. Или вот аборт мы сделали. Все, уже ничего не вернешь, не исправишь. Плачь, не плачь, реви, не реви. Вдруг вот этот ужас, что я убила своими руками своего ребенка, такой картина, как будто нам Бог показывает, что бы было, вообще вся жизнь пошла бы иначе, если бы мы оставили, и мы вдруг начинаем видеть, как это было все на самом деле. Да не этот, не муж меня заставил, там, не парень, который был в то время со мной. Нет, это я сама испугалась, я захотел. Я же знала, что он живой. Я запретила себе об этом думать. И вот этот ужас, это предательство, это преступление становится во всем вот ее безобразии. А сделать ты ничего не можешь. Слезы душат, бегут. по щекам, ты ревешь, а самой страшно, ведь изменить-то ничего нельзя. И хочется просто хлопнуть дверь, выбежать, вздохнуть свежего воздуха и сказать, да все это в прошлом. Нет, нет, я не хочу об этом думать, я не хочу в это состояние погружаться, это отчаяние. И человек пытается выскочить из этого, даже если никто не приходит и не зовет никуда. Он сам вот ищет способы, как бы позвонит кому-нибудь там, убежит куда-нибудь, лишь бы только не быть вот наедине с этой болью. А вот если бы он выдержал эту боль, выдержал до конца, вот просто пока вот не вжался в пол в рыдание того, что нельзя изменить то, что ты сделал, но сделано, и ты, и только ты в этом виноват, и все, душа выявилась, вся в этом вот, всю ночь пролежал, думаешь, никогда это вот горе, что тебе всегда с этим стыдом, с этой болью, с этой неизменностью, вот то, что ничего нельзя изменить, а тебе всегда с этим жить, и вдруг вот встает солнце, или там еще что-то, ты встаешь поправить лампадку, или там идешь попить воды, потому что в горле пересох. И вдруг понимаешь, что горе-то ушло. Оно не сразу уходит, не так, как это вот бывает, но оно ушло. И вот человек понимает иногда, мне, по крайней мере, об этом рассказывают, и вдруг человек понимает, что его грех прощен. Бог его простит. Не то, что там ему на исповеди сказали, что он понимает, Бог снял с него этот грех. Его душа очистилась от той заразы, которая когда-то заставила сделать этот грех. Вот это у Силана Афонского в книге написано, «Старец Силан», написано там, ну кто вот читал, когда он еще, старец Силан, был в деревне здоровым хлопцем, вот, и ходил на танцульки, ну вот уже как-то вот задумывался. У него мысли были такие о духовном. И вот однажды увидел одного гармониста или там балалайшника, сейчас я не помню, музыканта, который играл. Вот, а до этого он совершил убийство. Убийство. И он отвел его в сторону и говорит, что ж ты делаешь? Ты же человека убил. Как ты можешь сейчас на балалайке играть? И как там написано, а он отвел меня еще подальше в сторону и говорит, а когда я сидел на каторге, я день и ночь Бога молил, чтобы он меня простил, и Бог меня простил. Вот это вот переживание прощения, когда Бог прощает, Бог, это же важно. Не важно, что нам скажет священник, в конце концов это все не важно. Важно, мы все это должны понимать и понимаем в глубине души. Бог-то нам что на суде скажет? Он что? Священника там не будет, как в песнопениях поется. Никто не будет там ходатайствовать за нас. Мы стоим со своими делами, оправдывающими нас или обличающими нас. И вот мы стоим, и мы очень хотим услышать, чтобы он сказал: прощаются тебе грехи твои, чадо, иди с миром. Мы очень хотим это услышать, чтобы он нам это сказал, не кто-нибудь, а он. И вот когда человек понимает, после пережитого этого страшного суда в рамках одной ночи или двух-трех ночей, когда он переживает заново весь ужас совершенного им греха, вот тогда в этот момент и происходит очищение человеческого сердца от этого греха. И отвергнуть это все равно, что отвергнуть возможность собственного спасения. Это и есть таинство крещения после крещения. Это и есть смерть со Христом. И человек, проживший это, вот плач в сознании какого-то своего греха, он этим грехом никогда больше не согрешит. Он весь ужас его из себя, проживая весь ужас, он все поводы к этому греху из себя выдавил. Он больше так никогда не согрешит. А это значит, что он совершенно прощен. и исцелен. Как можно этим пренебречь? Ради этих минут, ради этих небольшого количества дней, а то и часов, и делаем вообще мы то, что делаем. И правила, и псалтыри, и храмы, и каноны Андрея Критского, и все делаем для того, чтобы нас этот день посетил. Чтобы у нас в этот момент благодать Божья сердце нашего коснулось. И тогда мы, вот то, ради чего плач нам дан, мы это и проживем. Мы принесем плод покаяния. Но он приносится только таким образом. Вот когда мы вытерпим, вот весь, как бы останемся наедине с ужасом нашего собственного поступка, мы увидим наш грех так, как Бог его видит. И так, как каждый увидит свой грех в день страшного суда. Нам дается это пережить загодя, чтобы избежать огня вечного суда в том мире. И по-другому вот это очищение грехов никак не происходит. И вот когда мы это переживем, когда мы увидим, каков плод плача, тогда мы увидим, ну, поймем, какая от него польза, и больше постараемся его не потерять. Вот. Ну, еще немножечко, значит. 12-й абзац. Кто приобрел душевные слезы, тому всякое место угодно к плачу. А у кого дело не только внешнее, тому всегда надобно будет избирать приличные места. Как скрытое сокровище, не столько подвержено хищению, сколько лежащее на рынке, так должно разуметь и о плаче. То есть, кто научился всегда ходить в плач. Вот Феофан Затворник на эту тему говорит, что плач очень хорошо, красиво говорит, что плач – это не только когда текут слезы. Да, это по имуществу так, но плач – это может внутреннее состояние сердца, сокрушенного и смиренного, когда слезы могут и не идти. Человек может ходить среди людей, улыбаться, радоваться, а на сердце у него плач. Вот. Но это некий такой, ну, усовершившийся человек. Это некая мера, достигнутая человека. Он может плакать везде. Он может пойти, скажем, в кино и сидеть и плакать о своих грехах, ничем не отличаясь от других. Никто не видит его плача, он кино даже не видит. У него на уме только свое. А человек, который этого не достиг, конечно, он так не может. И поэтому ему надо более осторожно к своему положению относиться. И 14-й абзац. Кто иногда плачет, а иногда наслаждается и говорит смешно, тот вместо камней бросает хлебом на пса сластолюбия. По-видимому, он отгоняет его, на самом деле привлекает его к себе. То есть, если человек то плачет, то смеется, и смех, и слезы, то это только распаляет нашу чувственность. А иногда даже очень опасным, как дальше мы читаем Иоанна Лестничника, иногда опасным делается, потому что человек на самом деле мирской, а про себя думает, что он, раз он иногда плачет, что он на самом деле духовный. Поэтому трезвость должна быть и в этом деле, и если, скажем, великим постом мы познали, что такое плач, что такое сокрушение сердца, если к нам прикоснулась благодать Божья, то, разумеется, нужно стараться после того, как пост закончился, когда наступила Пасха, стараться, по крайней мере, не смешивать радость со смехотворством, со скоморошечеством. Это не одно и то же. Радость, она очень чиста и мирна. А вот это смехотворство, оно всегда нетрезвое. Оно всегда какое-то неосторожное и нечистое, нечистоплотное. Всегда каким-то образом обижает, оскорбляет, унижает или касается других людей. И поэтому надо не путать радость и смехотворство, и хранить тот дар, ту благодать, которую мы получили в одни поста, и тогда мы будем восходить от силы в силу.
3: Братья и сестры, вы слушали лекцию священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7, о радостнотворном плаче, часть 2. Продолжение следует.

ветер над деревьями кружил, пел слепой, прося немного хлеба. Хлеб иной прохожим предложил. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя.

прохожий, сытый и беспечный. Этот хлеб не захотел вкушать. Пел слепой и всматривалась в вечность. Зрячая, слепецкая.

издали боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Былины о русских богатырях. Микула Селенинович и Святогор. Жил богатырь на святых горах, на могучем коне, как велика гора, ездил меж ущельев каменных. То был Святогор богатырь. Ему сила могута дана была от Господа непомерная. Святогора да его коня богатырского не носила мать сыра земля. Вот и ездил он на каменных горах. Как-то спросил Святогор своего коня вещего: «Хочется мне на Руси святой побывать. Понесет ли нас мать сыра земля, коли спуститься с этих каменных гор?» И промолвил конь речью человеческой: «Дивны дела твои, Господи! Легкой поступью поедем, земля выдержит. А на грунь перейти, либо скоком скакать, провалимся». И спустился Святогор с каменных гор, едет легкой поступью, да и задремал на коне. И проехал он заставу богатырскую. А на заставе стояли тогда три богатыря: Илья Муромец с Добрын Никитичем, да Алеша Попович Млад. Заметили, усмотрели они следы Святогорова коня. Из каждого копыта по печи земли вывернуто. Смотреть на следы страх берет. Проговорил тут Илья Муромец: «Поеду-ка я, братья крестовые православные, по этим следам. Поразведаю, коль не с добрым умыслом кто приехал, с нахвальщиком силой померяюсь. Ведь мне в бою смерть не писана». Оседлал он своего бурушку-косматушку и поехал во чисто поле. Едет, коня понуждает, и не в долге настиг застал наездника. Видит, легко богатырский конь переступывает, по печи комья земли с копыт выворачивает, а на коне великан богатырь сидит, сидя спит, похрапывает. Поближе подъехал Илья Муромец, язычным голосом окликнул раз, другой и третий наездника. Богатырь не оглянулся, не откликнулся, сидит на коне, сидя спит в седле, да похрапывает. Илья Муромец подивился тому, подъехал к наезднику близко-наблизко, да тупым концом долгомерного копья ударил по плечам наездника. А наездник сидит, спит в седле, не оглядывается, сидя спит, да похрапывает. Удивился Илья Муромец, растердился и ударил во всю силу богатырскую наездника в третий раз. После третьего удара оглянулся богатырь, оглянулся, повернулся и вымолвил: «Думал, русские комарики покусывают, а тут славный богатырь Илья Муромец с долгомерным копьем тешится». Он нагнулся с седла, ухватил Илью Муромца вместе с конем одной рукой, поднял, оглядел и сунул в седельную суму. Ехал так час и другой,
Святогоров конь спотыкаться стал и под конец на коленки пал. Рассердился, закричал на коня Святогор. «Что ты, волчья сыть, травяной мешок спотыкаешься?» А под конец на коленки пал. «Чуешь, видно, беду невзгоду над моей головою?» Отвечал Святогоров конь. «Потому я спотыкаться стал, что вместо одного тебя несу на себе двух могучих богатырей, да в придачу коня богатырского. А на коленки пал, потому что чую беду невзгоду над твоей головой». Святогор, богатырь, доставал Илью Муромца из седельной сумы, становил его с конем на землю и говорил таковы слова. «Будь ты, Илья Муромец, моим братом названным, тебе в бою смерть не писана, а мне такая сила могута дана, что худо носит нас с конем мать-сара земля. Оттого я живу да разъезжаю по каменным горам. По чистому полю, по широкому раздолью идут два богатыря. Илья Муромец, сын Иванович, да Святогор богатырь. Едут, слышат, как пашет в поле пахарь, понукивает. Сошка у пахаря поскрипывает, а мешики по камешкам прочиркивают непомерные борозды. А ратой пометывает, и с края уедет, другого не видать. Тут увидали Святогор с Ильей Муромцем возле пашни на обочине малую суму переметную. Святогор-богатырь поддел за лямки сумочку, наконец копья долгомерного, да не может сумочку с земли поднять. Он слез с коня, ухватился за сумочку одной рукой, а сумочка будто в землю вросла, не шелохнулась с места, не стронулась. Удивился богатырь, да двумя руками взялся за малую сумму переметную. А сумочка лежит, не трохнется, не ворохнется. Рассердился Святогор-богатырь, напряг всю свою силу, моготу свою непомерную. Сам по колени в землю увяз, под кровавый на лице выступил, а малая сумочка будто в землю вросла, с места не сдвинулась. Дивны дела твои, Господи! Последняя сила богатырь собрал и так напрягся, натужился, что по плечи в землю ушел. Все суставы у него перервались, все жилы распустились, да тут богатырю и кончина пришла. На том месте похоронил Илья Муромец Святогора-богатыря. А в ту самую пору издали, издалече пахарь обратную борозду гнал металл, довел борозду до обочины, сошку в землю откнул, с Ильей Муромцем поздоровался. «Здрав буди, крестничек, Илья Муромец, ты куда едешь, куда путь держишь?» «Здравствуй ты, крестный батюшка, славный пахарь Микула Селенинович», — отвечал Илья Муромец и поведал, рассказал о кончине Святогора-богатыря. Подошел Микула Селенинович к малой сумочке переметной, взялся одной рукой, поднял сумочку от сырой земли, руки в лямки продел, закинул сумочку за плечи, подошел к Илье Муромцу, да и вымолвил: «В этой сумочке вся тяга земная. В этой сумочке я ношу тягость пахаря оратая. И хоть какой богатырь-нибудь не поднять ему этой сумочки без Божьей помощи». На том былина кончается. Синему морю на тишину, добрым людям на послушание, во славу Божию!

Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена для молитвы по соглашению, которую мы творим в 21 час. Помолимся о здравии. Иерея Евгения, Иерея Александра, Иерея Владимира, Иерея Евгения, диакона Александра, чтеца Даниила, чтеца Геннадия, чтеца Сергия, воина Антония с сослуживцами, воина Сергия с сослуживцами, воина Андрея, воина Алексея, воина Иоанна, Ильи, Ираиды, узника Алексея, болящего Сергия со срудниками, болящего митрополита Святогорского Арсения, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящей Людмилы, болящего Павла, тяжко болящего Александра, Павла со срудниками, болящего Сергия, тяжко болящего Петра, болящей Иулии, болящей Елены, протоиерея Геннадия с прихожанами, тяжко болящего Леонида со срудниками, болящего Семена, болящего Алексея со срудниками, болящей Людмилы, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, воина Александра, Кирилла, Александра со сродниками, болящего Дмитрия, болящей Людмилы, болящей Валентины,

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего обещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития мучеников Мануила, Савела, Исмаила, мученика Шалвы, князя Ахалцихского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия схиигумене Феодоре о Жиганове, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 17, и лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7, о радостнотворном плаче, часть 2. Передача детям «Былина Микула Селянинович и Святогор» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, еще раз Господь дает нам встречу, чтобы исповедовать наши согрешения, вольные и невольные. Радуюсь за вас, что как Ниневия покаялась в своих согрешениях, и Господь простил, так и мы, если покаемся, то будем помилованы Господом. И Господь говорит, Боже, не милостиви, ибо они помилованы будут. Дай Господи, чтоб мы были всегда друг к другу и ко всем, соблюдали мир, любовь и согласие. Господь говорит, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Вы слышите, братья и сестры, пользуемся ли мы этим миром?
3: Нет,
2: не пользуемся. Мы хотим, мы ищем свой мир, а свой-то мир часто бывает призрачный. А вот мир-то Божий, если мы, когда действительно почувствуем, что мир Божий у нас в сердце, значит, это жизнь уже, начало нашей жизни, новой нашей жизни. Посмотрим, как же мы должны сохранять мир Божий. Мир душевный и мир духовный. Вы скажете, батюшка, мы соблюдаем и посты, и молимся, и утром, и вечером, и в домах своих ссоры мы не творим, и как будто живем в мире. А когда посмотришь глубже, копнешь, то мы видим, что мы часто живем немирно, не так, как заповедовал нам Господь. А вот он в Евангелии Иоанна, 14 главы, 27 стих, прямо так и говорит, «Мир мой даю вам». И вот если мы примем этот мир духовный, то и жизнь у нас будет духовная уже. Не душевная, а духовная. Вот так мы и должны жить и соблюдать заповеди Божии, чтобы хранить мир Божий. Господи, даруй и мне Твой мир. Вы слышите, братья и сестры? Мы должны все просить у Господа, чтобы каждый воспринял это слово. Во мне нет мирного духа, кротости. Я знаю, что никакими стараниями, никакими соображениями я его обрести не могу, ибо он превыше всякого ума. Вы слышите, братья и сестры? Мир Божий превыше всякого ума. Усмири мою тревожную, себелюбивую, неспокойную душу, как мать успокаивает плачущего ребенка.

0: Я знаю, как ты это сделаешь, но знаю, что когда ребенок не может еще сам дойти до матери, мать спешит к нему, а ты ближе всякой матери. Господь, ты всемогущий отец, ты вселяешь свет и жизнь во всякую тварь. Озари меня твоим светом и вложи твой мир в мою душу. Проникнуть в глубины твоей любви я не могу, но я знаю, что ты так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякой верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы спасти этот мир и меня, самого грешника, я знаю, что твоя любовь покрывает весь мир и меня. Я знаю, что собою ты водворяешь мир на земле и благоволение в человеках, и что твоим миром ты усмиряешь мою тревожную душу и простираешь твое милосердие на меня, первого из грешников. Что возлюбленные братья и сестры сказал, от них же первые есть грешник.
1: Апостол Павел.
0: О, вы слышите, Алексей все знает. Вы так хорошо знаете это?
2: Нет, почему?
0: Повторим мы это за ним слова. Кто это сказал, братья?
3: Апостол Павел.
0: Да. Вот. Как тяжело было апостолу Павлу. Он же, помните, когда убивали архидиакона Стефана, что он делал в это время? Вот. Слышите? Был сторожем одежд убийц. И что убийцы делали? Побивали архидиакона Стефана
3: каменем.
0: И вот он всю жизнь оплакивал этот грех. И помните, какое задание ему дали книжники фарисеи? Куда идти, помните?
3: Дамаск.
0: Кто это сказал, Дамаск-то? Ты, Володя? А Питер тоже помнит.
4: Да,
0: потому что мы разбираем, прочитывайте, братья и сестры, хоть по одной строчке в день Евангелие Божественное. Запечатляйте в своем уме Божественное Слово. И когда он шел в Дамаск, что последовало в этом поездке в этой?
4: Светом. Озарил его свет.
0: Господь озарил
4: его светом.
0: И услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Кто ты, Господи?» И услышал, что он Христос, Сын Божий. И что ж мне делать, что он ослеп от всего этого света божественного? Его слепого привели к апостолу Анании, и он крестил его, и с этого дня он стал великим проповедником Слова Божия, апостолом Павлом. И в Коринфе, и в Солуниках, и где бы он ни был, он везде, и к Галатам он проповедовал Царство Христово. Наверное, Людочка помнит, как мы были в Греции, и тот камень, с которого он проповедовал, мы также вспомнили эти слова. Вот возлюбленные, вот кто дает нам мир, Господь дает и утешение, и радость, и любовь о Духе Святом. За что я всегда говорю, я радуюсь за вас, что всегда вижу ваши лица, вы всегда спешите в Дом Божий. Это отрада и утешение для пастыря, когда видеть ваши добрые лица, ваше сострадание к другим, это самое основное. Самое основное сострадание к другим. Что же еще, возлюбленные братья и сестры, чтобы Господь вселил в нас мир? Он оставляет нам этот мир и завещает, чтобы мы несли в мир добро, радость и любовь о Духе Святом. Посмотрим, как нам надо искать этот мир. Ищите мира и поженете. И вот, возлюбленные братья и сестры, апостол Павел тот же Галатам говорит такие слова: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вы слышите эти грозные слова? «Берегитесь, чтобы будете истреблены». Поэтому будьте всегда в любви Христовой, будьте всегда в мире Его. Угрызать, съедать, какие сильные выражения, но не слишком сильные, когда мы смотрим на действительность, какой напор злобы и зла со всех сторон. И как глубоко действует оно на души свежие, молодые еще, неизведшившие горечь и неумолимость людских суждений. Когда-нибудь откроются перед нами плоды нашей земной вражды, и мы ужаснемся. Бог хочет миротворцев, а мы ссоримся. Бог хочет созидателей, а мы разрушаем. Бог хочет милосердных самарян, которые бы из раненого пожалели, подняли и перевязали. И мы над ранами греха и своими, и чужими часто смеемся или осуждаем немилосердно в ближнем то, что оправдываем в себе. Вы слышите, братья? Вот какая жизнь. Я смотрю, насколько сейчас развелось зло. Какое зло, братья и сестры? Дети свои убивают родителей. Что-то не понравилось им. Какое-то родители дали замечание. Да что они командуют? Я и сам уже взрослый. И убивают. Видим молодых юношей, которые влюбляются и не влюбляются. Что у них творится? Стреляют друг в друга. Что мешает молодым, которые только начали жизнь, бросаются из окон? Это страшно, возлюбленные. И этот мир, как Господь называет?
1: Прелюбодейный грешный.
0: Вы слышите, возлюбленные братья и сестры? Прелюбодейный и грешный. Вот отсюда еще идет зло. Потому что мир во зле лежит, Господь говорит. И вот как победить это зло? Господь говорит нам, блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Вы сыны и дочери Христа, Царя Небесного. Вы должны проповедовать мир, любовь и согласие между друг другом. Ищите мира и поженете. Вы слышите, говорит пророк Давид, ищите мира и поженете. Вот вы слышали, сколько страданий люди в арабских странах вот там понесли. Убили президента там, все, который хотел что-то сделать для своего народа. А здесь вот безумство человеческое. Кто-то подхлестнул, чтобы не было мира в этой стране. И тысячи людей погибли в этой свалке, в этой свора. Вот возлюбленные. Вот что значит не искали мира. А искали мира, они нашли. А мир только дает кто нам? Господь Иисус Христос. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Вот видите, от кого исходит мир? Мир небесный, светлый, радостный, который вселяется от нас. Говорит, вселю в вас и похожу с вами, и вы будете сынами и дочерями, глаголит Господь Саваоф. Посмотрим, как мы должны охранять этот мир, как мы должны любить друг друга, как мы должны ненавидеть грех. Если же такое озлобление проявляется между верующими, если люди относятся с горечью и с недружелюбием друг к другу по каким-нибудь личным причинам или по узкости своих взглядов, то какой это позор на имя Христа, пришедшего соединить в себя и дальних, и ближних. Вы слышите? И дальних, и ближних. И усмирить крестом своим всякую вражду. Итак, пусть высшее подавит низшее. Пусть любовь, которую один Бог может дать, победит все восстающее против этой любви. Пусть послушание этому слову, ищи мира и стремись к нему, говорит апостол Петр, 3 глава, 11 стих, восторжествует над всеми раздорами, которые отравляют жизнь и сердце. И если мы искренние христиане, то пусть опасение не огорчит Христа, заглушать в нас все личные обиды и побудить нас словом сделания и помышления прославлять Его святое что? Имя. Прославлять Его
4: святое имя.
0: Вот, возлюбленный, в чем оказывается. Прославление имя Господне. И как мы хвалим Господа, хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Слышите, братья и сестры, какая радость становится в нашей душе, когда мы прославляем Господа, когда мы забываем свои страсти, когда мы забываем свои беззакония, когда мы сердцем своим и душою соединяемся с Господом. А это великая тайна. Великое благочестие тайна. Бог явися во плоти. И мы, каждый верующий, соединяемся с этой плотью. И в плоти Христа мы едины, становимся плотью Господа. И одно тело, и одна душа, и один дух. Потому что кушаем тело и кровь. Еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает.
4: Я с нем.
0: Я с нем. И я воскрешу его в последний день. Поэтому будем всегда, возлюбленные братья и сестры, с чистой совестью подходить к чаше Господней. Как апостол Павел, он считал себя самым великим грешником. От них же первый есть вас. Вот. Вы запомните эти слова, братья и сестры. Когда мы их произносим, то должны помнить апостола Павла. Насколько его было искреннее покаяние. И он шел, и побои, и морские тревоги, и морские крушения. Все побеждал. Все побеждал во Христе Иисусе, Господе нашем. Так и мы должны идти, проповедуя Царствие Божие, любовь Христову ко всем, кто нуждается в утешении. И если мы утешим единого от малого, значит, мы уже капельку, маленький шажок сделали Господу Иисусу Христу. Будем же мы всегда справедливы пред Господом Богом, будем терпеливо нести свой жизненный крест. И часто мы говорим, что, Господи, как тяжел наш жизненный крест, а когда оглянемся, то видим, что насколько еще он легок, и научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой Богу. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. Вы слышите, братья и сестры, не тяжелое бремя Христа, а бремя легкое. Он дает нам всем по силы. Но когда у нас истекают силы, то помните, когда он нес крест, он послал кого? С поля кто шел?
4: Симон Киренейский.
0: Да. И он помог Господу нести этот крест. Вот я смотрю, терновый венец, который был возложен на Господа. Вы, наверное, помните плач святой Вероники, когда глаза у Господа были уже окровавлены, он не мог видеть перед собой, упал. И блаженная апостольская мироносица Вероника, она принесла свой плат, и отобразился образ, который называется плат святой Вероники. Вот. Вы, наверное, помните и плат, наверное, царю Авгарию, наверное,
1: да,
0: помните. И плат царю Авгарию, когда он болел проказой. Вот так и мы, больные проказой, будем всегда искать прежде всего Господа. А Господь говорит, я вселюсь в них и похожу. Видите, как Господь вселится и похожу с ними. То есть Он будет всегда с нами. И мы всегда поем, помните символ веры, до скончания века. Аминь. Господь всегда будет с нами до скончания века, до самого последнего нашего земного издыхания. Враг очень не любит молитвы. И почему мы молимся всегда за болящих вместе со всеми прожившим? И вы молились, когда я молюсь. Потому что это многого может молитва праведно. Мы воздохнем только, а Господь уже наши вздохи слышит. И вопль мой к тебе да приедет. Вы слышите, братья? Кричать надо Господу. Ниневия кричала или нет?
4: Кричала большая.
0: Стонала она?
4: Стонала.
0: Сколько стонал, потому что не пил, не ел. И воды не пили, братья и сестры. О, какой пост был наложен. А мы часто один-то день не можем с хлебом и солью прожить. А как по зимней-то жили? Да я сам первый грешник, как апостол Петр говорит, Петр и Павел. Вот как мы грешные люди. И все нам дает Господь, и питание, и теплые кровы. Я сейчас должен так сказать, что, Господи, мы так должны благодарить Тебя, что даже мы не умеем, как сказать, не умеет всяк язык благохвалить Тебя по достоянию. Вы слышите, братья? Даже наш язык не сможет восхвалить Господа, что делает Господь для нас. Сколько Он дает милости, а Царица Небесная прошла по всей русской земле, от края до края. А помните, как в Петербурге опоясал пояс? Вот. Миллионы прошли, и Матерь Божья благословила город и очистила от скверны многих людей. И многие почувствовали, что надо идти в Дом Божий, потому что Дом Божий – это врата, что небесные. Вот. Леша, ты не забыл?
4: Нет, я сказал, только тихо сказал.
0: А, да хорошо. Это хорошо, что тихо. Громко не надо, да, тихо. Да. Господь всегда в тихости, помните, пророку Илии? Не в буре, не в ветре, а в тихости. А в тихости так и мы должны преклонять колено и просить у Господа помилования. Что, Господи, мы много согрешаем пред Тобой. Прости нас, Господи. Мы не худышные, мы грешные, но мы Твои дети. Худые, но Твои дети. А худых детей родители еще больше жалеют. Смотрите, даже и дети, плохих родителей показывают там. Отец был пьяница, мать пьяница, а дети, которые сироты были в детских домах, они, увидев их, тянутся, целуют, мамочка моя, целуют, и платья прижимаются. Вот что значит, как жалость и детей, и родителей, которые и плохие, плохих детей любят. Как Отец Небесный, помните, принял блудного сына. Что он, может, он наговорил ему что-нибудь плохое, что где-то скитался по чужим землям, что-то промотал все имение, а он говорит, принесите одежду, принесите обувь, принесите перстень, закалите сердца упитанного. Это все для нас, братья и сестры, он говорит, Господь. Это для нас Господь закалается, чтобы мы приняли то, Его любовь, Его ласку, чтобы мы были также обильны благодатью Духа Святаго, чтобы были всегда с Господом, как ему говорю, и так и всегда с Господом будем. Сейчас, возлюбленные братья и сестры, очень-очень многие за злато и серебро и продают друг друга, и убивают друг друга, и губят. Как вы слышите в песнопении, и злато губило людей. Многих-многих возлюбленных братья и сестры. Поэтому я рассказывал вам притчу, как три странника нашли клад. Помните или забыли?
1: Забыли.
0: Повторить вам или не надо? И вот этот клад, как разделить? Одного посылают за едой, другой остается стеречь, а третий тоже куда-то уходит, что по каким-то делам. И каждый думает, как завладеть этим золотом, этим богатством. Тот, который пошел за хлебом и за пищей купить, он отравил эту пищу. И когда он подходил, другой убил его. А этот пищу не знал третий, как пищу. Они съели пищу эту, думали, золотом завладеть, и они умерли, и золото осталось. Вот так эта притча говорит о том, что живите по достатку, живите, что Господь посылает, и за все благодарите Господа. Много ли мы просим? Может, на год или на два?
1: Нет,
0: Господь. Молитвы Господней.
4: Хлеб
1: нас.
0: На один день мы просим.
4: Хлеб нас насущный.
0: Хлеб нас насущный. Дашь нам. Прочитаем все вместе эту молитву Господню.
2: Отче наш, и жизни на небесах, да святись имя Твое, да приди

0: искушение, но избави нас от лукавого.
1: И избавит Господь. Только было у нас раскаяние. И избавит Господь от лукавого. Вот, возлюбленные, что делает сребролюбие и скупость. Поэтому никогда не вдавайтесь в это. Силою креста твоего утверди мое помышление, взывает христианин. И Господь силою креста дает утверждение мысли и всего тела.
2: Братья и сестры, вы слушали слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова –

сестры, 17 июня по православному календарю или 30 июня по гражданскому календарю наша Святая Православная Церковь совершает память святых – мучеников Мануила, Савела и Исмаила –

Братья и сестры, 17 июня по православному календарю, 30 по гражданскому, наша Святая Православная Церковь совершает память святых мучеников Мануила, Савила и Измаила. Родные братья, персы родом, отец их был язычник, а мать – христианка, которая и воспитала их в страхе Божьем. Пресвитер же Евноик научил их божественным книгам. Придя в возраст, они поступили на службу к подвластному Персии царю Геренскому Аламундару. Однажды царь послал их к римскому императору Юлиану Отступнику для мирных переговоров по делам пограничным. Юлиан сначала любезно принял их и пригласил сопровождать его на какой-то языческий праздник близ Халкидона в Вифинии. Во время приношения жертв и последовавшего затем торжественного пирования, не видя при себе послов, которые стали вдали и молились Богу о просвещении заблудших, Юлиан послал сановника звать их на пир. Но святые братья сказали: «Донеси царю, что мы христиане, и не для того пришли сюда, чтобы отречься от веры, а чтобы утвердить мир между Персией и Римским царством». Сановник передал слова их, и разгневанный Юлиан велел заключить их в тюрьму. Наутро, призвавший их, стал говорить им: «Вас, почтенные мужи, прислал царь ваш устроить взаимный мир, а этого достигают только приязнью

ничто не сможет преклонить нас к нелепому и лживому служению. Юлиан, вы ли, простецы и невежды, незнакомые с греческой философией, дерзаете поносить веру, которую держим мы, в совершенстве умудренной философией? Я сам перечитал христианские книги, не нашел в них истины и отверг эту веру, чтобы и самому не потеряться в заблуждении. Ибо кто же из христиан сделал что-нибудь доброе и достойное памяти? Потому и вы оставьте детские умствования и изберите лучшее. А если моего совета не послушаете, то муки вынудят вас к этому. Святые остались непреклонными в исповедании и обличали Юлиана, что он, быв просвещен крещением и воспитан в христианстве, отвергся Господа своего. Раздраженный царь велел бить их нещадно по обнаженному телу, потом строгать железом, вбивать острые лучинки под ногти, наконец, отсечь головы и сжечь тела их. Последнее не было исполнено, и верующие с честью похоронили тела страдальцев. Это было в 362 году. Святые мученики Мануил, Савел и Измаил, молите Бога о нас.

Братья и сестры, 17 июня по православному календарю или 30 по гражданскому наша Святая Православная Церковь совершает память святого мученика Шалвы Ахалцихского. Святой Шалва Ахалцихский был великолепным полководцем войска святой царицы Тамар. За преданность, отвагу и доблесть великая царица даровала ему титул князя Ахалцихского. За бескорыстность в службе великая царица Тамар пожаловала ему звание главнокомандующего. Во время царствования Русудан, дочери святой царицы Тамар, в Грузию ворвались полчища Джалал-эд-Дина. Главнокомандующим грузинскими войсками был назначен другой полководец Иоанн Атабек. Около села Гарниси 6 тысяч грузин насмерть встали против 200-тысячной армии мусульман. Командование передовым отрядом главнокомандующий поручил отважным и доблестным братьям Шалве и Ивану Ахалцихским, а сам остался в основной части войска для решающего боя. Бесстрашно ввязался в бой малочисленный передовой отряд грузин с намного преобладающим численно вражеским войском. Самоотверженно бились братья, напрасно ожидая поддержки от главнокомандующего. Но не пожелал оказать помощь Иоанн Атабек, которого обуял не страх, а зависть. «О, зависть – источник всех зол», – пишет летописец. Враг разбил грузинское войско. 4000 грузин погибло в этой неравной битве. Убит был Иван Ахалцихский. А самого Шалву взяли в плен и представили перед Джалал-эд-Дином. Несказанно обрадовался Джалал-эд-Дин, увидев знаменитого на Востоке воина и полководца, с почестями принял его, щедро одарил и обещал еще больше почестей, если Шалва изменит вере. «Отрицание истины Божией невозможно для меня, ибо воля Божия поставила меня воином Христовым», – отважно ответил святой. Джалал-эд-Дин упорно старался склонить к мусульманству святого Шалву, но когда понял, что его старания напрасны, что ни за какие земные блага Шалва Ахалцихский не предаст христианскую веру, приказал умертвить его пытками. После долгих пыток полумертвого мученика бросили в темницу, где он и приставился. Святой мученик Шалва Ахалцихский, моли Бога,

0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью, от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи, и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим, их же честною Твою кровью искупил Иси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили, Господи, во веки веков.

Много милостиве и всемилостиве Господи Иисусе Христе Боже наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российской, я, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: И сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Матфея, 46-е зачало.
1: Премудрость прости услышать.

Фарисея же шедше, совеца твориша на него, како да его погубят, Иисус же разумев, отиди оттуду, и по нем и доше народе мнози, и исцели их всех, и запрети им, да не яви его творят. Тогда приведоша к нему беснующаяся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголоти и глядати, и дивляхуся все народе глаголюще, егда сей есть Христос, сын Давидов, фарисеи же, слышавши реша, сей не изгонит бесы токмого, Вельзевуле князя бесов всем, веды же Иисус мысли их речей им, всякое царство, разделившееся на ся, запустеет, и всяк град или дом, разделившийся на ся, не станет, и аще сатана сатану изгонит, на ся разделися есть, как убо станет царство его, и аще ас о Вельзевуле изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради ти вам будут судьи, аще ли же ас о Духе Божией изгоню бесы, убо постижено вас Царствие Божие, или как может кто внити в дом крепкого и сосуды его расхитите, аще не первее свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит, и же не со мною намя есть, а и же не собирает со мною, расточает.

Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 14 по 16 и с 22 по 30. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда, и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о Нем. Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Виельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Виельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает».

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Кто же с Господом? Тот, кто живет и действует в Духе Его, кто не позволяет себе ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни намерений, ни слов, ни дел, которые были бы неугодны Господу и противны Его явным заповедям и определениям. Кто живет и действует иначе, тот не с Господом. Следовательно, не собирает, а расточает. Что же расточает? Не только силы и время, но и то, что собирает. Богатство, например, не с Господом собирает тот, кто только копит его, не делясь с другими, или кто, собирая его, частью тратит на пышное содержание себя, частью расходует на тщеславные жертвы, частью оставляет наследникам. На тот свет явится он ни с чем и будет там беднейшим из беднейших. Напротив, с Господом собирает богатство тот, кто через руки бедных и нуждающихся препровождает собранное в вечные сокровищницы. Когда умрет такой человек, на том свете все найдет сохраненным, нерасточенным, хотя бы он всю жизнь свою расточал нуждающимся. То же самое приложимо и к собиранию знаний. Тут расточение еще очевиднее, потому что еще здесь становится явным, как не о Господе мудрствующий собирает будто горы знаний, а между тем все они хлам и призрак истины, а не истина. У таких не только не бывает знания, но и смысл человеческий теряется. Они начинают бредить, как сонные. Читайте системы материалистов, и вы увидите, что это так. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

братья и сестры, 30 июня 1995 года представился ко Господу подвижник благочестия 20 века схиигумен Фёдор Ожиганов. Старец Фёдор родился 6 января 1917 года в деревне Ожигановы Яранского района Вятской губернии. В семье без отца росли четверо детей. Мама Анастасия была глубоко верующим человеком. Она с детства прививала детям любовь к Богу, приучала детей с молитвой приниматься за всякое дело. Провожая сыновей на войну, Анастасия благословила детей крестом и Евангелием. Всю войну она каждый день молилась за сыновей, читала акафист святителю Николаю Чудотворцу и псалтирь Божьей Матери. Все трое братьев возвратились домой после войны без единой царапины. Фёдор домой вернулся только через 7 лет, переступив порог родительского дома в день Покрова Божьей Матери. Покров Божьей Матери чудесным образом защищал воина Фёдора на всем протяжении войны. До начала войны Фёдор служил на Дальнем Востоке. Там закончил курсы и стал фельдшером. Во время войны он служил санинструктором, выносил с поля боя раненых солдат. Старец Фёдор рассказывал: «Один раз наша часть передвигалась с обозом по дороге. Вдруг откуда ни возьмись немецкий самолет-разведчик. Пролетает низко над колонной и обстреливает из пулемета. Все бросились в рассыпную. Самолет снова заходит над колонной, а я бегу по трассе и читаю, почти кричу молитву «Отче наш». В стороне от дороги сидят солдаты и кричат: «Ожиганов, к нам!» Но я, продолжая бежать, слышу позади себя взрыв, а в сердце молитва «Отче наш». Оглянулся и вижу, на месте звавших меня солдат дымится черная воронка. Самолет улетел так же быстро, как и появился. А я еще долго стоял на том месте и читал молитву «Отче наш», обращаясь к Отцу Небесному, который спас меня от смерти. Однажды ранним утром над большим лугом расстилался густой туман. Пользуясь этой завесой, мы собирали раненых бойцов. Вижу, недалеко от меня стоит высокая, величавая жена в черном одеянии. Она взмахивает рукой в сторону мертвого солдата, и два красивых мужа забирают его и несут к лестнице, спускающейся прямо с неба. Я остановился, заинтересовался, куда они его поднимают. Подошел поближе, только занес ногу, чтобы поставить на первую ступеньку лестницы, как слышу голос: «Тебе туда еще рано». И видение исчезло. Потрясенный дивным видением, воин Фёдор дал обет, что если вернется живым с войны, то посвятит свою жизнь Богу и уйдет в монастырь. Но обещание исполнить ему сразу не удалось. После войны он закончил в Кирове медицинское училище, устроился работать сельским фельдшером около Кирова. Вскоре женился на учительнице начальных классов Александре Владимировне. В 1962 году в семье Ожигановых случилось несчастье. Во время половодья утонул 10-летний сын Валерий. Когда Господь дал другого сына, его назвали Валерой в память о первом. Ну и второй Валерий в младенческом возрасте умер. Из детей в семье остался только третий сын, Виктор. За смертью второго сына последовало увольнение с работы. На работе у Фёдора нашли Евангелие. Главный врач вызвал его в кабинет и предложил выбор: или Евангелие, или работа. В этих событиях он увидел знак Божий. 3 дня и 3 ночи молился Фёдор в храме и по согласию.

с полным текстом, чтобы вы могли смотреть, потому что в первую очередь нам нужно зрительно воспринимать эти священные тексты. Если вы не увидите Бога в Слове Его, вы Его не увидите ни в себе, ни в окружающем мире. Священная библейская история Ветхого и Нового Завета. Всех вас приветствую, кланяюсь всем вам и поражаюсь вашему терпению, долготерпению, мужеству, что в такую слякоть, темноту, после работы, уставшие, вы приезжаете сюда и до 9 часов занимаетесь этими предметами, а потом едете домой, и многим уже 2 часа нужно или 1,5 на дорогу, я не знаю. Вот, следовательно, движет только вера. Другими мотивами, никаким энтузиазмом не объяснить. Движет людьми вера, и это очень радостно видеть и наблюдать. Итак, мы практически закончили с вами вводные предварительные сведения и рассмотрели такие темы, как понятие о Божественном Откровении, понятие о Священном Предании и Писании, библейский канон, богодухновенность Библии, соотношение заветов и главный предмет Священного Писания, исторические и духовные смыслы Священного Писания, библейские чудеса как проявление божественного всемогущества и церковь-хранительница и истолковательница Священного Писания, завершающая тема. На вопрос, что было раньше, Писание или Церковь? Мы отвечаем: Церковь. Кто породил это Писание? Церковь. Не Моисей, не Иоанн Богослов, не Матфей, не Иисус Навин, а Церковь. Потому что их вырастила в недрах своих церковь. И все должно к ней тяготеть. Вне ее, как вне ковчега, нет спасения. Кто спасся от всемирного потопа? Кто спасается сейчас, в бездне грехом не валяясь? Неисследную милосердие твоего призываю в бездну. Только церковь может совершить это воистину чудо. Потому что человек, как бы глубоко он ни пал, скажет Иоанн Златоуст, у него есть 2 слова к Федору Падшему. Так вот, даже в своем крайнем падении он носит на себе черты царского образа. То есть образ Божий, который дал ему Господь при творении, он неуничтожим. Любой грешник, пусть представит ваше воображение самого страшного злодея, и на нем вот это тавро, образ Божий. Подобие может отсутствовать, а вот образ Божий обусловливает подобие. Если нет образа, не может быть и подобия. Одно с другим связано тоже вот такой связью нерасторжимой. Подобие – это задача, которую мы должны осуществить в процессе нашей жизни. Образ мы получаем при творении. Вдохнул в лице его дыхание жизни. И вот это вдуновение Божие – это же только образ. Не подул Господь устами. Это нам дан образ, который говорит, насколько Господь близок к нам, что Он отпечатлел себя внутри нас. Вот вы представляете, когда люди не могли писать, вместо подписи юридическую силу документу давал перстень. Так вот, он отразил себя в нас, как вот перстень отражается на воске или на каком-то другом мягком материале. И вот вы и не отличите оригинал от того, что отразилось. Но, чтобы достигать и возрастать, вот здесь надо трудиться. Когда Господь говорит: «Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть», Он имеет в виду вот тот труд, который во имя Божие и должен начинаться. И опять-таки силы для всего этого подает нам Церковь. Ибо в нее, как в некую сокровищницу, стекаются все богатства.

0: И умственные, и духовные, и литературные, и музыкальные, все служения, какие только есть, они все одухотворяются и получают правильное направление только в церкви. Поэтому все стрелы лукавого направлены, чтобы разрушить церковь. А как ее можно разрушить? Очень просто. Когда мы все переругаемся между собой, и у нас будет то же самое, что некогда было у коринфян. Открывайте первое послание к коринфянам и находите третью главу. Первое послание к коринфянам и находите третью главу. Третья глава, читаю вам с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Почему? Потому что вы еще плотские, признак плотских людей. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Вот что отличает эту общину, это собрание, от собрания, которое, допустим, через коридор в другой комнате. То, что мы не просто собрание, а мы евхаристическая община. Нас объединяет Евхаристия. Всибо от единой чаши мы вкушаем, и это знак подлинного единства. Так вот, на фоне этого единства, этого вкушения от чаши, как могут быть вот эти разногласия, споры и всякие другие зависти? Споры и разногласия. Значит, мы сами себя дискредитируем и только числимся членами церкви. А может быть, в действительности это судом Божиим отсечены от тела церкви. Вот нужно наблюдать за собой. Так вот на Полтона поднял голос, посмотрел косым взглядом, вот о косых взглядах Достоевский хорошо пишет. А младенец этот косой взгляд и усек. И он будет сопровождать его всю жизнь. Ничего нельзя трогать. Вот на одном месте, в другом краю мироздания это отражается. По закону сохранения энергии и зло, и, понимаете, добро не исчезают. И вот Рождество Христово, оно и произвело полную поляризацию сил добра и зла. Вот противостояние. Не мир пришел я принести на землю, но меч. Я пришел разделить даже людей, соединенных кровными узами. И разделяет это, разделение производит никто иной, как Христос. Ваше отношение ко Христу. И вот какое мое отношение, я становлюсь или по эту сторону, или по другую. Компромиссов быть не может. Надо все равно будет определяться. Кто для вас Христос? Учитель нравственности, философ, мечтатель-утопист или Спаситель, или Сын Божий? Вот Он для нас Спаситель, и нет другого имени под небом данного, которому надлежало человеку спастись. Вот это нам надо иметь. И, конечно, нонсенс, если в церкви происходит вот так. А посмотрите, что входит в церкви. Нас ради имя Божие хулится у язычников. Какой пример? Вот как привести в церковь человека со стороны? Ведь если он увидит вот такие отношения, которые ничем не отличаются от отношений в миру, то он соблазнится. Вот мне одна из лесотехнической академии говорит, а вот я пришла отпевать, и вижу, как батюшка позевывает. Как он может позевывать, а ему спать хочется, он устал до смерти. Она-то этого не понимает. А вот для нее, как человека внешнего, как для неофитки, вот эта ситуация уже является соблазном. Они всем соблазняются. Мы-то думали, что он семинарист, а зачем вы думали, что здесь ангелы? такие же люди, как и вы. Пришли из того же самого мира. Поэтому не нужно ни очаровываться, ни разочаровываться, воспринимать человека таким, какой он есть на сегодняшний день, но стремиться «Моя жизнь во Христе». Вот почему он написал такой сериал Иоанн Кронштадтский? Потому что это не просто «Моя жизнь», а «Моя жизнь во Христе». А эти слова откуда он взял? Из второго послания апостола к Коринфянам. «Знаю человека во Христе». Вот таким человеком могу похвалиться. Не просто человек, а человек во Христе. Homo sapiens – это недостаточно еще. Нужно, чтобы это был Homo sapiens – человеком во Христе. Вот тогда получается полноценная личность. А так ущербная личность. Без Бога мы несем страшную ущербность в своей личности, в мыслях своих, и распространяем ее и вокруг других. А вот если человек во Христе, вокруг него все постепенно христианизируется. Вот Гоголь еще заметил. Подъезжаешь к монастырям, подъезжаешь к общинам, и ты видишь вот это нравственное влияние монастыря на окружающую публику. Лица-то у них другие. Она дает мне корзиночку с земляникой. Я хочу ей заплатить. Как возможно, барин? Барин, как это возможно, чтобы я вам продала? Возьмите ради Христа. Вот человек во Христе. Происходит христианизация постепенно с великими трудами. И вот эти язвы на теле нашем может исцелить только Христос. Я Бог твой, целитель твой. Целитель твой. Вот вам задача. Где эти слова в Ветхом Завете? Я Бог твой, целитель твой. Вот в следующий раз найдите и мне скажите, в какой книге, в какой главе, в каком стихе встречается это сочетание «Я Бог твой, целитель твой». Хорошо. Поэтому никакого внецерковного христианства. Падение человека начинается с момента, когда он начинает осуждать церковь, епископат, служителей, нравы в церкви. Посмотрите, что у вас творится. Без вас знаем. А посмотрите, что творится в миру. Здесь хоть какое-то стремление, хоть какой-то просвет у человека бывает. Там же тьма. Тьма, которой нет предела. И если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Вы были некогда, скажет апостол, чадами тьмы, а теперь вы сыны света. Так вот, давайте ходить, как сыны света. Во свете твоем узрим свет. И вот церковь является таким источником света. В церкви, как в сокровищнице, и содержатся все богатства. Не хотели ходить в церковь после Тихона. Появилась Тихоновская катакомбная церковь. Считали, что с патриархом Тихоном закончилось и патриаршество настоящее. Что все эти патриархи после него – ставленники властей, и одним словом на них не почивает благодать. Все это глупости. Все это глупости. Поставьте себя на место патриарха Сергия, на место патриарха Алексия, и можно представить, что с ними к концу дня. Их рвут на части. Им нет покоя ни днем, ни ночью. Он ночью себе покоя не находит. Когда стекается такая информация, и в большинстве своем все отрицательное. Патриарх Пимен пишет: «Господа Преосвященные, одно из заседаний Совета началось так. Господа Преосвященные, будьте осторожны с пострижением в монашество, ибо получаю много сигналов о недостойном поведении монахов на приходах. Не знала древность монашества в миру. Монас один, он должен быть в монастыре. Я когда приехал первый раз в Псково-Печерский монастырь и увидел ризничего Серафима, того самого Серафима, который был келейником у Симеона старца, может быть, знаете, о ком я говорю, в Псково-Печерском. Так вот, он лет 50 не выходил за территорию, за ограду монастыря. И вот за то, что он соблюдал свое монашество таким образом, и до ворот, и дальше для него мир обрывался стенами, вот Господь и лик-то ему дал. Я со спины его сначала увидел. Это вот стоит, я не знаю, не человек, а вот какое-то Божие изваяние. Это стан-то особый. а уж о глазах. И лице – это не лицо, а лик. И говорить не приходится. Как он мог приобрести это? С него спустился и наложился. Трудами. Вот такими трудами. Кто из нас выдержит? Не выйти в мир в течение 40-50 лет. И вот ограничить все свое жизненное пространство здесь. Вот и нужно было находиться в монастырях. И в миру никакого служения. Вот те, которых изгнал потом один наместник, они говорят, вот мы служим на самых глухих приходах в Псковской епархии. На них никто служить не будет, потому что невозможно прожить семейному священнику. Вроде бы мы спасаем храмы, иначе бы они были закрыты. Но все равно мне тяжело вне монастыря. Почему? Я сам себе закон. Захотел я, служу каждый день. Не захотел, служу когда. Я сам себе закон. В монастыре я среди братства, и я живу по послушанию. Мне сказали, иди делай это. Я иду, и душа у меня не болит, потому что я делаю это по послушанию. И через послушание человек быстро возрастает и в духовных-то дарах. По послушанию. По доверию. Вы думаете, все келейники у Авросия Оптинского набирались такой же мудрости, как и он, и были такими? Ничего подобного. Те, которые воистину признавали в нем человека Божия и слушались беспрекословно, те быстро возрастали. А те, которые все его слова пропускали через себя и оценивали с своей точки зрения, у тех развитие их духовное заканчивалось. И никаких плодов они не имели. Вот что нужно нам знать. Поэтому в церкви и посети виноград сей, его же насади десница твоя. Вот церковь сравнивается с виноградником. Она сравнивается с раем. Она сравнивается с овчарней. Она сравнивается с ковчегом, с кораблем, которому не страшны никакие житейские волны. Поэтому вне церкви нас ждет погибель. Не сомневайтесь в этом, что вот вне церкви. И падение человека, как правило, начинается с осуждения епископата, духовенства, монастыря. А вот посмотрите, что у вас, а у вас что творится. Как только встали на такую, мы смешиваем человека с Богом. Каждый ответит за свое служение, и поэтому мы должны воспринимать и приходить. Не спасать церковь. Ах, надо спасать церковь. В церкви надо спасаться. Церковь вне. Врата ада не одолеет ее. Не бойся, малое стадо. И это стадо хотят разорить, чтобы мы все переругались, все возненавидели друг друга лютой ненавистью. И как после этого спасаться? Ну как после этого встать на молитву? Аще принесешь дар твой к алтарю. Что нужно сделать? Шед, примирися ради литургию разрешается прекратить, приостановить. Ради примирения. Шед, примирися. И тогда, возвратившись, принеси дар твой. Не хотим понимать, не желаем этого. И очень плохо. Вот апостол и говорит, смотрите, во второй главе, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вторая глава 1 Коринфянам, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот и говорите, давайте, ах, какой душевный человек. Ах, какой, ну что вы, это такой душевный человек. Оценки-то у нас, подходы-то разные совершенно. Вот этот распрекрасный душевный человек может быть абсолютно равнодушным к вопросам религии. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот христианская антропология. Члены у нас Христовы. Ум у нас Христов. Все в нас Христово. И сами-то мы сосуд Божий. А мы имеем ум Христов. Вот как стяжать этот ум? Феофан Затворник говорит, хорошо. А если этот ум не Христов, в чьей же власти этот ум находится? тогда в чьей он власти, если он не во власти Христа? Вот не во власти-то Христа находясь, он и кует бесконечные вопросы, разночтения, сомнения. Он Писание-то все извратил. От Писания-то ничего не осталось. Потому что вот эта критическая мысль, библейская критика, она привела к тому, что человек потерял и ориентир. Так как же, собственно говоря, относиться к Слову-то Божию? Где тут Моисей? Вот мы коснемся сейчас вопроса Пятикнижия. Кто автор-то его является? Когда вам доказывают, что Моисей не мог быть автором Пятикнижия потому-то, потому-то и потому-то. И вот ученые с энциклопедическим образованием, с знанием языков древних и новых и их диалектов, с знанием истории, археологии и всех этих дисциплин, способных к изучению, когда они заявляют, конечно, их слово-то звучит и имеет. И один Ренан сколько посеял в людях сомнения страшного. Разрушит храм, а потом сядет на его обломках и жалеет. Да, храм разрушен. А кто его разрушил? Вот мысль человеческая. Меч обоюдоострый. Держит сын человеческий меч в руках обоюдоострый и показывает, что мы своими мыслями можем созидать и своими мыслями можем разрушать и поражать самих себя. И кто посеет вот такой соблазн, нигилизм, вот исцеления практически нет от такого заболевания. Только уж по особой милости Дух Святой может исцелить этот недуг. А так человек, да, это было так, если мы только не заблуждаемся. Вот вам ни веры, ни собрать, что растекаемся, и никакой силы в нас нет. Поэтому беречь веру, просить Бога об умножении веры, хранить дар веры – это надо стоять на страже. Стражем поставил я тебя для народа, стражем сторожевой башни. И вот он этой со сторожевой башни вещает, и никто не слушает. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась вот эта тайна Господня? Пророк говорит, все проходят мимо. Об этом послушаем мы тебя в следующий раз. И снисходительно по плечу его. Так, да, хорошо. Итак, я прошу вас, кто возьмет тему реферата? Плотской человек, душевный человек, духовный человек. Вот разберитесь, все могут подумать и поискать. Дух, душа. Вот мы не знаем, как определиться. Откройте первое послание к Фессалоникийцам. Открывайте. Первое послание к Фессалоникийцам. Найдите 5 главу. Фессалоники или Солунинам. Найдите 5 главу. И в этой, в 5 главе, мы давайте с вами прочтем вот этот 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». 23. «Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь дух, душа и тело. Духовный человек. И я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием. А он может быть образованнейшим культурным аристократом и духа, и всего. Но вот он, да. А вот эти слова просто надо выписать из 5 главы и прочитывать их, идя дорогой, ложась и вставая. Я имею в виду с 16 стиха по 22. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте в себе, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Прекрасные, краткие наставления, в которых отражается вся суть духовной жизни. Итак, в своих тетрадях пишите римскую цифру 2 и заголовок «Ветхий Завет». Первый пункт. Деление книг Ветхого Завета. Деление книг Ветхого Завета. Мы будем деление производить по еврейскому оригиналу. Книги, какие есть в еврейской Библии. Дело в том, что вот такой Библии у евреев нет. Во-первых, у них нет Нового Завета. Они напрочь отсекают новозаветный канон, поэтому ограничивается объем только книгами Ветхого Завета. Второй момент. Даже Ветхого Завета в единой книге у них нет. Они издают Писание трехтомником, в трех томах. И вот мы должны с вами определиться, что это за тома и какие книги в них входят. Поэтому некоторые вещи просто надо записать. Запомнить сразу невозможно, а записать нужно. Тем более, что это не так и много. Так вот, деление книг Ветхого Завета. Это заголовок. Подчеркните. И первое. Закон. Закон в скобках Тора. Слышали такое название? Тора, буквально закон, учение. А вот закон – это перевод. Тире «Пятикнижие». Какие книги входят вот в этот закон? «Пятикнижие». И давайте расшифруем. «Бытия» – книга. «Исход», «Левит», «Числ» и «Второзаконие». Вот Ветхий Завет, эти пять книг, имеют для иудеев такое же значение, как для нас Евангелие. Вот Ветхий Завет непонятен без Пятикнижия, да и вообще все Священное Писание. Новый Завет непонятен без Евангелия. Вот представьте, если бы были только послания, но не было бы Евангелия. Для нас многое было бы просто непонятным. Что это? На кого ссылки? Кто это такой Христос и прочее, и его дело. Итак, первые пять книг, Пятикнижие, Тора и Закон. Иначе они называются законоположительными книгами, законоположительные книги. Второй пункт. Пророки. Пророки. Наби, пророк, небиим, пророки. Небиим, пророки. Какие же книги входят в этот объем? Какие же книги входят в этот объем? Тире «Иисус Навин». По нашему счету, это книга историческая. По их книга пророческая. Я думаю, а почему же это так? Иисус Навин описывает, как он завоевывал землю и разделял ее на уделы. Как перед смертью созвал все колена в Сихем, заключил с ними завет и умер. Но когда вы откроете книгу Иисуса, сына Сирахова, вы найдете такую фразу. «После него восстал Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчество». Вот он не только был воин, а воин-пророк. Вот не мешает воинское звание быть носителем такого вот еще и харизматического служения. Он пророк, поэтому их относят к так называемым старшим или ранним пророкам. Итак, записывайте. Иисус Навин, Судьи. Ну-ка, откройте книгу Судей. Посмотрите, надо смотреть. Иисус Навин, Судьи. Какая книга за Судьями идет? Маленькая книжечка Руфь, ее не трогайте. За Руфью идут четыре книги царств. Да?
1: Да.
0: Первое царство, второе царство, третье и четвертое. Так вот, придерживаясь еврейского канона, канона еврейской Библии, мы должны записать. Первая и вторая Самуила. За Судьями пишите. Итак, Иисус Навин, Судьи. Первая и вторая Самуила. Или первое и второе царство, по нашему счету. Или первое и второе царство. Запятая, третье и четвертое царство. А по еврейскому счету это какая будет третье и четвертое? Первое и второе. Потому что первое Самуила, второе Самуила, первое царство, второе царство. Нужно знать, что наше это третье и четвертое. Это, запишите, так называемые ранние пророки. Так называемые ранние пророки. Так, точка с запятой. Позднейшие, тире Исаия и Иеремия и Иезекииль. Исаия, Иеремия и Иезекииль. Запятая. И 12 малых пророков. Вот у нас 12 книг, каждый пророк считается за книгу, принимается. А у них 12 входит в одну книгу. И 12 малых пророков. Но от великих они отличаются тем, что по объему их книги небольшие. Это не значит, что в них пророческий дух был в меньшей степени, чем, скажем, в Исаии. Нет. По объему эти книги небольшие. А вон у Исаии 66 глав, у Иеремии 52 главы. И здесь 12 малых пророков. Вот 12 малых пророков, имена вы должны знать. Ну-ка, давайте, назовите мне кого-нибудь из малых пророков. Кого вы знаете? Да, Даниил. Даниил туда не входит. Вот. Осия, слышали? Иоиль, да? Амос. Вот посмотрите по заголовкам, и я в следующий раз буду спрашивать каждого персонально перечислить мне имена 12 пророков малых, потому что это не дело. Мы на уровне языческом. Если мы не можем назвать имена, имена каких-нибудь поп-музыкантов, футболистов назову, а вот имена, понимаете, малых пророков никак назвать не могу. А вот назовите мне после пленных пророков. После Вавилонского плена три пророка, и на каком пророке малом служение пророческое в израильском народе прекратилось, отлетел дар пророческий. И не было до Иоанна Предтечи никаких пророков. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» скажет: «Мы уловили момент, когда от народа отлетел дух пророческий». И поэтому произведения наших гениальных ученых мы не ставим на один уровень с пророческими и не включаем их в состав Библии. Они рангом ниже. Там просто уже человеческий гений может быть. А здесь не озарение поэтическое, а пророческий дар. Когда в пророка входит некая сила, и он говорит: «Так говорит Господь». Вот когда в нем нет этой силы, он никогда не скажет: «Так говорит Господь». А вот только когда он напоен и ощущает в себе властное действие этого духа. Третий раздел Писания. Кетубим, Писание. 11 книг в этот раздел входит. 11 книг. Двоеточие. Три поэтические. Называйте мне три поэтические книги. Псалтирь, притчи, Иов. 5 свитки. 5 – это свитки. Песни, песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфиль. Вот это очень важное. Песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфиль. Вот за книгой пророка Иеремии идет книга «Плач». Он был очевидцем разрушения храма Иерусалима. увода в плен. И поэтому в книге «Плач» он оплакивает вот эту трагедию, о которой он предсказывал царям последним. Сидекия особенно говорил. Сидекия, да советую я тебе.
1: Можно повторить?
0: Что?
1: Успели записать.
0: Песнь песней. Руфь. Плач Иеремии. Экклесиаст. 2К Экклесиаст. И Эсфирь. Теперь есть еще 3 книги, просто запишите. Даниил, Ездра-Неемия, Ездра-Неемия, и первая и вторая Паралипоменон. Первая и вторая Паралипоменон. Или книга хроник, или летописей. Вот эти паралипоменон называются иногда хрониками, летописями. Так что если вы в ссылке найдете вместо паралипоменон хроник, значит это первая или вторая книга паралипоменон. Даниил, Ездра-Неемия, это о них считается одна книга. И первая и вторая паралипоменон. Теперь запишите следующее. Соединяя. Соединяя. Вот весь объем еврейской Библии. Соединяя две книги Самуила. Соединяя две книги Самуила. В скобках. В русском переводе. Первое и второе царство. Запятая. Две книги царств. В скобках, в русском переводе, третье и четвертое царство, у вас все это постепенно уляжется. Это сейчас кажется, что трудно. Нету никакой трудности. Соединяя две книги Самуила, в русском переводе первое и второе царство, запятая, две книги царств, в русском переводе третье и четвертое царство, и две книги паралипоменон в одну, и две книги паралипоменон в одну, точка с запятой. Затем Ездры и Неемии в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну, Ездры и Неемии в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну книгу, эти 24 книги равны нашим 39 книгам по русской Библии. Эти 24 книги равны нашим 39 книгам Ветхого Завета. Точка. Дальше. Иосиф Флавий в своих сочинениях говорит лишь о 22 книгах, не о 24, а о 22 книгах, запятая, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита. Вот в еврейском алфавите 22 книги. Чтобы не сбиваться со счету, они подогнали к этому числу все книги Ветхого Завета. Как же получается из 24 22, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита? Как это у него получается? Точка. Он соединяет в одну книгу Судей и Руфь, они из одной эпохи, потому что Судей и Руфь и книгу Иеремии с плачем Иеремии. И книгу Иеремии с плачем Иеремии. Вот и получается у нас с вами 22 книги. По нашему счету 39. Теперь вот мы записали 5 свитков. Среди писаний есть 5 свитков. 3 поэтических и 5 свитков. Запишите. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. Двоеточие. Первое. Песнь песней, тире в праздник Пасхи. Ветхозаветный, конечно. Песнь песней, тире в праздник Пасхи. Книга Руфь. Ну, давайте вспомним праздник Пасхи. В честь чего установлен? Песах, прохождение мимо. В честь чего праздник Пасхи? Освобождение их из египетского рабства. Они идут в обетованную землю. А почему это прохождение мимо? Это что за прохождение мимо? Что было накануне десятой казни сказано? Кровью жертвенного агнца помазать дверные косяки. Ибо пойдет ангел-губитель, и где не будет этого знака крови, там будет поражение младенцев. Вот искупительное и прообразовательное значение крови Христовой. Ангел-губитель, вот есть ангел-губитель у Господа. Есть ангел-хранитель и есть ангел-губитель. Вот ему поручено выполнять такую. Да. Второе. Книга Руфь. В праздник Пятидесятницы. А это что за праздник? В праздник Пятидесятницы. Он установлен в честь дарования Синайского законодательства. Они читали, когда наступал праздник Пятидесятницы, эту книжечку Руфь. Это действительно луч света в царстве тьмы, книжка Руфь. Третья книга Эсфирь. В праздник Пурим. Книга Эсфирь в праздник Пурим. Это надо вам прочитать книгу Эсфирь. Эстер стала женой персидского царя Артаксеркса, а у этого царя фаворитом был Аман. И вот этот Аман не мог перенести, что когда он выходил и приходил к царю, пред ним не вставал и не кланялся ему некто Мардохей. Он не мог это вынести. И узнав, что он иудей, он и спросил у царя повеление, разрешение истребить всех евреев в его персидском царстве. И тот дал ему разрешение. Вот поэтому метался жребий Пурим, жребий металис. Пур, жребий Пурим, жребий. Когда начинать это истребление? И вот узнав об этом, Эсфирь раскрывает Артаксерксу глаза на суть дела. Четвертая книга Экклесиаста. Читалось в праздник Кущей. Книга «Экклесиаст» читалась в праздник Кущей. Кущи, суккот – это, знаете что, шалаши, шатры. 40 лет в чем они жили? Где? В шатрах. Так вот, в память, воспоминания их вот этой жизни, когда они жили в шатрах, был установлен праздник Кущей. Вот в этот праздник читалось книга «Экклесиаст», о которой были большие споры даже среди раввинов, как о песне песней, включать ее в состав Библии или нет. Одна воспринималась как эротический роман, другая сеяла нигилизм и даже безбожие. Во-первых, все суета, и неизвестно, что происходит с человеком после его смерти. Поэтому участь животных и участь человека одна. И нет у одного перед другим никакого превосходства. И вообще, поскольку все заканчивается смертью, и мы по существу не живем, а наблюдаем постепенное свое умирание, он и говорил вот такие. Ну, для людей, как такие люди называются, которые видят все в темном свете. Вот это для них елей на душу. Вот они читают и начитаться не могут. Действительно, все суета. Ну что ж теперь, сложить руки и умирать, и сидеть? Нет. Дальше пятая книга «Плач Иеремии». Читала с 9 Аба. У нас будет тема «Еврейский календарь и праздники». А вот заранее читала с 9 Аба, ноября. Аб по-разному. Воспоминание разрушения Иерусалима. Вот теперь посмотрим, опять полистаем текст ветхозаветный. и что нужно обнаружить. Вот эти книги, которые входят в состав Библии еврейской нашей, называются каноническими. Слышали такое слово? Вот все перечисленные книги канонические, то есть богодухновенные, то есть написанные пророками под непосредственным озарением от Святаго Духа. Это не поэтическое вдохновение. Это не какое-то художественное там озарение. Это все рангом ниже. А вот боговдохновенность, когда человек становится избранным орудием Духа Святаго и пишет под его наитием, вот эти книги и называются каноническими. А те, которые не вошли в этот перечень, как они называются? Неканоническими. Так вот, в еврейской Библии неканонических книг нет. И вы в следующий раз в своих тетрадях сделайте заголовочек «Неканонические книги Ветхого Завета» и сами определите, сколько их. А я вам укажу, как это дело определять. Давайте открываем с вами. Первые 5 книг текст идентичен. Иисус Навин, Судьи, Руфь, практически за отдельными только исключениями, потом я вам укажу. А вот укажу что. Все в тексте канонических книг даже, в тексте книг канонических, все разделы, взятые в скобки, говорят о том, что в еврейском оригинале этих слов нет. Все взятое в скобки квадратные или круглые говорит о том, что этих текстов, этих стихов в еврейском оригинале Библии нет. И мы сейчас посмотрим это с вами на строке. Открываем 4-ю царство. За ними открываем 1-ю Паралипомену. 2-я Паралипомена. Это все идет, можно сказать, один к одному. Один к одному. Затем смотрите. 1-я книга Ездры. Нашли? За 2-й Паралипоменом. Смотрите. 1-я книга Ездры. За ней книга какая? Ездра – это ученый священник. Ученый священник, который привел 2-ю партию пленных иудеев на родину. Кир Персидский, став монархом, издал указ, позволивший иудеям вернуться домой. И вот 1-я партия пришла, через несколько лет Ездра привел 2-ю партию. А Неемия – это чиновник очень важный, виночерпий персидского царя Артаксеркса Лангемана. Он подавал ему вино. Только из его рук он принимал это вино. Вот он тоже. За книгой Неемии. Открывайте, какая книга у нас идет? Вторая Ездры. Есть значок вниз, переведена с греческого. Вот интересная тема. Что это за неканонические книги? Кто их автор? Когда они появились? Вот вторая Ездры. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Неканонические книги. Листаем вторую Ездры. За ней какую находим? Книга Товита. В еврейском тексте его нет, этой книги. Написано, переведена с греческого. За Товитом какая книга идет? Иудиф. Тоже не каноническая, переведена с греческого. Листаем Иудиф, находим книгу Эсфирь. Книга какая? Каноническая. Но начинается со стихов в скобках. Это значит, этих стихов нет в еврейском оригинале. Во 2-й год царствования Артаксеркса Великого, в 1-й месяц. И смотрите, нумерации стихов нет. 1-й стих начинается после каких слов? Его за 2 евнухов царских. Вот все, что взято в эти скобки, это неканоническое добавление. А вот текст начинается сам с первого стиха «и было», а дальше «после сего», опять скобки. «И было слово «после сего» в еврейском оригинале что? Нет. Они даны, как понятно, «и было в дни Артаксеркса». Вот как звучит в еврейском оригинале. А у нас «и было после сего» в дни Артаксеркса. Листаем эту книгу дальше. Третью главу находим. Третья глава 7 стиха. «И сделал совет». Этих слов нет в еврейском оригинале. Находите, вот список с этого письма. Великий царь Артаксеркс. Все снова идет в скобках. И до 14 стиха это тоже добавление неканоническое. В еврейском оригинале нет. И вот таких добавлений в книге Эсфири чуть ли не половина состоит от книги. Вот кто делал эти вставки? Вот все это может быть предметом нашего изучения. Дальше смотрите, книга Иова идет, да? Совпадает все один к одному. Книга Иова. За Иовом идет Псалтирь. Смотрите, сколько у нас псалмов? 150 псалмов. Но есть один неканонический. Открывайте 150-й псалом. Шестой стих. Как заканчивается шестой стих? «Все дышащее да хвалит Господа». Так? Аллилуйя. А за этим текстом под звездочкой что идет? Псалом Давида на единоборство с Голиафом. Смотрим сноску. У евреев этого псалма нет. Он переведен с греческого, где Давид описывает, кто он был, как он был призван и как он вышел на поединок с Голиафом. Притчи есть, книга один к одному. Листаем дальше. За ней что? За притчами. Смотрите, Экклесиаст, Экклесиаст. За Экклесиастом песнь песней. Вот она. А дальше какая книга идет? Книга премудрости Соломона. Звездочка переведена с греческого. Значит, этой книги нет в еврейском оригинале Ветхого Завета, в еврейской Библии. Листаем эту книгу притчи и доходим до какой книги? «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». То же самое, переведена с греческого. И вот такой большой книги нет в еврейском оригинале. А мы ее включили. «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Теперь смотрите, какие пошли пророки. Исаия есть. Смотрите, 66 глав. Его назвали ветхозаветным евангелистом. Сколько у него пророчеств о Христе. За ним идет и Иеремия. Есть? Листаем 52 главы. За этой книгой идет плач Иеремии. Вот Иосиф Флавий объединил книгу Иеремии, плач Иеремии в одну книгу. Вот здесь он оплакивает состояние народа и Иерусалима. За этим плачем что идет? Послание Иеремии. Неканоническая книга. Пророк предсказал, что они отправляются на 70 лет, а не на 2 года. Поэтому посылает им туда послание, чтобы они 70 лет, живя в чужой земле, не ассимилировались, не поддались языческому влиянию и не забыли свою религию. Я благодарю вас, у нас исчерпано.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего обещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, жития мучеников Мануила, Савела, Исмаила, мученика Шалвы, князя Ахалцихского, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнике благочестия схиигумене Феодоре о Жиганове, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 17. И лекция священника Константина Корепанова «Лествица для мирян», слово 7. «О радостнотворном плаче», часть 2. Передача детям «Былина Микула Селянинович и Святогор» продолжит нашу программу, а завершит ее лекция Игоря Цезаревича Мироновича по библейской истории Ветхого и Нового Завета.
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, еще раз Господь дает нам встретить Отца и Сына, и Святаго Духа. Вот, возлюбленные братья и сестры, еще раз Господь дает нам встречу, чтобы исповедовать наши согрешения.

есть они все одухотворяются и получают правильное направление только в церкви. Поэтому все стрелы лукавого направлены, чтобы разрушить церковь. А как ее можно разрушить? Очень просто. Когда мы все переругаемся между собой, и у нас будет то же самое, что некогда было у коринфян. Открывайте первое послание к коринфянам и находите третью главу. Первое послание к коринфянам и находите третью главу. Третья глава, читаю вам с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Почему? Потому что вы еще плотские». Признак плотских людей. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Вот что отличает эту общину, это собрание, от собрания, которое, допустим, через коридор в другой комнате. То, что мы не просто собрание, а мы евхаристическая община. Нас объединяет Евхаристия. Всибо от единой чаши мы вкушаем, и это знак подлинного единства. Так вот, на фоне этого единства, этого вкушения от чаши, как могут быть вот эти разногласия, споры и всякие другие зависти? Споры и разногласия. Значит, мы сами себя дискредитируем и только числимся членами церкви, а может быть, в действительности, это судом Божиим, отсечены от тела церкви. Вот нужно наблюдать за собой. Так вот на Полтона поднял голос, посмотрел косым взглядом, это косых взглядах Достоевский хорошо пишет, а младенец этот косой взгляд и усек. И он будет сопровождать его всю жизнь. Ничего нельзя трогать. Вот на одном месте, в другом краю мироздания это отражается. По закону сохранения энергии и зло, и, понимаете, добро не исчезают. И вот Рождество Христово, оно и произвело полную поляризацию сил добра и зла. Вот противостояние. Не мир пришел я принести на землю, но меч. Я пришел разделить даже людей, соединенных кровными узами. И разделяет это, разделение производит никто иной, как Христос. Ваше отношение ко Христу. И вот какое мое отношения, я становлюсь или по эту сторону, или по другую. Компромиссов быть не может. Надо все равно будет определяться. Кто для вас Христос? Учитель нравственности, философ, мечтатель-утопист или Спаситель, или Сын Божий? Вот Он для нас Спаситель, и нет другого имени под небом данного, которому надлежало человеку спастись. Вот это нам надо иметь. И, конечно, нонсенс, если в церкви происходит вот так. А посмотрите, что входит в церкви. Нас ради имя Божие хулится у язычников. Какой пример? Вот как привести в церковь человека со стороны? Ведь если он увидит вот такие отношения, которые ничем не отличаются от отношений в миру, то он соблазнится. Вот мне одна из лесотехнической академии говорит, а вот я пришла отпевать, и вижу, как батюшка позевывает. Как он может позевывать, а ему спать хочется, он устал до смерти. Она-то этого не понимает. А вот для нее, как человека внешнего, как для неофитки, вот эта ситуация уже является соблазном. Они всем соблазняются. Мы-то думали, что он семинарист, а мы-то думали, что здесь... А зачем вы думали, что здесь ангелы? Такие же люди, как и вы, пришли из того же самого мира. Поэтому не нужно ни очаровываться, ни разочаровываться, воспринимать человека таким, какой он есть на сегодняшний день, но стремиться, моя жизнь во Христе, вот почему он написал такой сериал Иоанн де Кронштадтский? Потому что это не просто моя жизнь, а моя жизнь во Христе. А эти слова откуда он взял? Из второго послания апостола к Коринфянам. «Знаю человека во Христе». Вот таким

0: человеком могу похвалиться. Не просто человек, а человек во Христе. Homo sapiens – это недостаточно еще. Нужно, чтобы это был Homo sapiens – человеком во Христе. Вот тогда получается полноценная личность. А так ущербная личность. Без Бога мы несем страшную ущербность в своей личности, в мыслях своих, и распространяем ее и вокруг других. А вот если человек во Христе, вокруг него все постепенно христианизируется. Вот Гоголь еще заметил. Подъезжаешь к монастырям, подъезжаешь к общинам, и ты видишь вот это нравственное влияние монастыря на окружающую публику. Лица-то у них другие. Она дает мне корзиночку с земляникой. Я хочу ей заплатить. Как возможно, барин? Барин, как это возможно, чтобы я вам продала? Возьмите ради Христа. Вот человек во Христе. Происходит христианизация постепенно с великими трудами. И вот эти язвы на теле нашем может исцелить только Христос. Я Бог твой, целитель твой. Целитель твой. Вот вам задача. Где эти слова в Ветхом Завете? Я Бог твой, целитель твой. Вот в следующий раз найдите и мне скажите, в какой книге, в какой главе, в каком стихе встречается это сочетание «Я Бог твой, целитель твой». Хорошо. Поэтому никакого внецерковного христианства. Падение человека начинается с момента, когда он начинает осуждать церковь, епископат, служителей, нравы в церкви. Посмотрите, что у вас творится. Без вас знаем. А посмотрите, что творится в миру. Здесь хоть какое-то стремление, хоть какой-то просвет у человека бывает. Там же тьма. Тьма, которой нет предела. И если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Вы были некогда, скажет апостол, чадами тьмы, а теперь вы сыны света. Так вот, давайте ходить, как сыны света. Во свете твоем узрим свет. И вот церковь является таким источником света. В церкви, как в сокровищнице, и содержатся все богатства. Не хотели ходить в церковь после Тихона. Появилась Тихоновская. Тихоновская катакомбная церковь. Считали, что с патриархом Тихоном закончилось и патриаршество настоящее. Что все эти патриархи после него ставленники властей, и одним словом на них не почивает благодать. Все это глупости. Все это глупости. Поставьте себя на место патриарха Сергия, на место патриарха Алексия, и можно представить, что с ними к концу дня. Их рвут на части. Им нет покоя ни днем, ни ночью. Он ночью себе покоя не находит. Когда стекается такая информация, и в большинстве своем все отрицательное. Патриарх Пимен пишет: «Господа Преосвященные», одно из заседаний Совета началось так: «Господа Преосвященные, будьте осторожны с пострижением в монашество, ибо получаю много сигналов о недостойном поведении монахов на приходах. Не знала древность монашества в миру. Монас один, он должен быть в монастыре». Я когда приехал первый раз в Скопиченский монастырь и увидел ризничего Серафима, того самого Серафима, который был келейником у Симеона старца, может быть, знаете, о ком я говорю, в Скопиченском. Так вот, он лет 50 не выходил за территорию, за ограду монастыря. И вот за то, что он соблюдал свое монашество таким образом, и до ворот, и дальше для него мир обрывался стенами, вот Господь и лик-то ему дал. Я со спины его сначала увидел. Это вот стоит, я не знаю, не человек, а вот какое-то Божие изваяние. Это стан-то особый. А уж о глазах и лице – это не лицо, а лик. И говорить не приходится. Как он мог приобрести это? С него спустился и наложился. Трудами. Вот такими трудами. Кто из нас выдержит? Не выйти в мир в течение 40-50 лет. И вот ограничить все свое жизненное пространство здесь. Вот не нужно было находиться в монас, в монастырях и в миру никакого служения. Вот те, которых изгнал потом один наместник, они говорят: вот мы служим, на самых глухих приходах в Псковской епархии. На них никто служить не будет, потому что невозможно прожить семейному священнику. Вроде бы мы спасаем храмы, иначе бы они были закрыты. Но все равно мне тяжело вне монастыря. Почему? Я сам себе закон. Захотел я, служу каждый день. Не захотел, служу когда. Я сам себе закон. В монастыре я среди братства, и я живу по послушанию. Мне сказали, иди делай это. Я иду, и душа у меня не болит, потому что я делаю это по послушанию. И через послушание человек быстро возрастает и в духовных-то дарах. По послушанию, по доверию. Вы думаете, все келейники у Авросия Оптинского набирались такой же мудрости, как и он, и были такими? Ничего подобного. Те, которые воистину признавали в нем человека Божия и слушались беспрекословно, те быстро возрастали. А те, которые все его слова пропускали через себя и оценивали с своей точки зрения, у тех развитие их духовное заканчивалось. И никаких плодов они не имели. Вот что нужно нам знать. Поэтому в церкви и посети виноград сей, его же насади десница твоя. Вот церковь сравнивается с виноградником. Она сравнивается с раем. Она сравнивается с овчарней. Она сравнивается с ковчегом, с кораблем, которому не страшны никакие житейские волны. Поэтому вне церкви нас ждет погибель. Не сомневайтесь в этом, что вот вне церкви и падение человека, как правило, начинается с осуждения епископата, духовенства, монастыря. А вот посмотрите, что у вас, а у вас что творится. Как только встали на такую, мы смешиваем человека с Богом. Каждый ответит за свое служение, и поэтому мы должны воспринимать и приходить. Не спасать церковь. Ах, надо спасать церковь. В церкви надо спасаться. Церковь вне. Врата ада не одолеет ее. Не бойся, малое стадо. И это стадо хотят разорить, чтобы мы все переругались, все возненавидели друг друга лютой ненавистью. И как после этого спасаться? Ну как после этого встать на молитву? Аще принесешь и дар твой к алтарю. Что нужно сделать? Шед, примирися, ради литургию разрешается прекратить, приостановить. Ради примирения. Шед, примирися, и тогда, возвратившись, принеси дар твой. Не хотим понимать, не желаем этого, и очень плохо. Вот апостол и говорит, смотрите, во второй главе, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вторая глава 1 Коринфянам, 14 стих. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Вот и говорите, давайте, ах, какой душевный человек. Ах, какой, ну что вы, это такой душевный человек. Оценки-то у нас, подходы-то разные совершенно. Вот этот распрекрасный душевный человек может быть абсолютно равнодушным к вопросам религии. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Вот христианская антропология. Члены у нас Христовы, ум у нас Христов, все в нас Христово. И сами-то мы сосуд Божий. А мы имеем ум Христов. Вот как стяжать этот ум? Феофан Затворник говорит, хорошо, а если этот ум не Христов, в чьей же власти этот ум находится? Тогда в чьей он власти, если он не во власти Христа? Вот не во власти-то Христа находясь, он и кует бесконечные вопросы, разночтения, сомнения. Он Писание это все извратил. От Писания это ничего не осталось. Потому что вот эта критическая мысль, библейская критика, она привела к тому, что человек потерял и ориентир. Так как же, собственно говоря, относиться к Слову-то Божию? Где тут Моисей? Вот мы коснемся сейчас вопроса Пятикнижия. Кто автор-то его является? Когда вам доказывают, что Моисей не мог быть автором Пятикнижия потому-то, потому-то и потому-то. И вот ученые с энциклопедическим образованием, с знанием языков древних и новых и их диалектов, с знанием истории, археологии и всех этих дисциплин, способных к изучению, когда они заявляют, конечно, их слово-то звучит и имеет. И один Ренан сколько посеял в людях сомнения страшного. Разрушит храм, а потом сядет на его обломках и жалеет. Да, храм разрушен. А кто его разрушил? Вот мысль человеческая. Меч обоюдоострый. Держит сын человеческий меч в руках обоюдоострый и показывает, что мы своими мыслями можем созидать и своими мыслями можем разрушать и поражать самих себя. И кто посеет вот такой соблазн, нигилизм, вот исцеления практически нет от такого заболевания. Только уж по особой милости Дух Святой может исцелить этот недуг. А так человек, да, это было так, если мы только не заблуждаемся. Вот вам ни веры, ни собрать, что растекаемся, и никакой силы в нас нет. Поэтому беречь веру, просить Бога об умножении веры, хранить дар веры, это надо стоять на страже. Стражем поставил я тебя для народа, стражем сторожевой башни. И вот он этой со сторожевой башни вещает, и никто не слушает. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась вот эта тайна Господня? Пророк говорит, все проходят мимо. Об этом послушаем мы тебя в следующий раз. И снисходительно по плечу его. Так, да, хорошо. Итак, я прошу вас, кто возьмет тему реферата? Плотской человек, душевный человек, духовный человек. Вот разберитесь, все могут подумать и поискать. Дух, душа. Вот мы не знаем, как определиться. Откройте первое послание к Фессалоникийцам. Открывайте. Первое послание к Фессалоникийцам. Найдите 5 главу. Фессалоники или Солунинам. Найдите 5 главу. И в этой, в 5 главе, мы давайте с вами прочтем вот этот 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». 23. «Во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь дух, душа и тело. Духовный человек. И я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими. Душевный человек не приемлет того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием. А он может быть образованнейшим культурным аристократом и духа, и всего. Ну вот он, да. А вот эти слова просто надо выписать из 5 главы и прочитывать их, идя дорогой, ложась и вставая. Я имею в виду 16 стиха по 22. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте в себе, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Прекрасные, краткие наставления, в которых отражается вся суть духовной жизни. Итак, в своих тетрадях пишите римскую цифру 2 и заголовок «Ветхий Завет». Первый пункт. Деление книг Ветхого Завета. Деление книг Ветхого Завета. мы будем деление производить по еврейскому оригиналу, книги, какие есть в еврейской Библии. Дело в том, что вот такой Библии у евреев нет. Во-первых, у них нет Нового Завета. Они напрочь отсекают новозаветный канон, поэтому ограничивается объем только книгами Ветхого Завета. Второй момент. Даже Ветхого Завета в единой книге у них нет. Они издают Писание трехтомником, в трех томах. И вот мы должны с вами определиться, что это за тома и какие книги в них входят. Поэтому некоторые вещи просто надо записать. Запомнить сразу невозможно, а записать нужно. Тем более, что это не так и много. Так вот, деление книг Ветхого Завета. Это заголовок, подчеркните. И первое. Закон. Закон в скобках Тора. Слышали такое название? Тора, буквально закон, учение. А вот закон – это перевод. Тире «пятикнижие». Какие книги входят вот в этот закон? «Пятикнижие». И давайте расшифруем. «Бытия» – книга. «Исход», «Левит», «Числ» и «Второзаконие». Вот Ветхий Завет, эти пять книг, имеют для иудеев такое же значение, как для нас Евангелие. Вот Ветхий Завет непонятен без Пятикнижия, да и вообще все Священное Писание. Новый Завет непонятен без Евангелия. Вот представьте, если бы были только послания, но не было бы Евангелия. Для нас многое было бы просто непонятным. Что это? На кого ссылки? Кто это такой Христос и прочее, и его дело. Итак, первые пять книг, пятикнижие, Тора или закон. Иначе они называются законоположительными книгами, законоположительные книги. Второй пункт. Пророки. Пророки. Наби, пророк, небиим, пророки. Небиим, пророки. Какие же книги входят в этот объем? Какие же книги входят в этот объем? Тире «Иисус Навин». По нашему счету, это книга историческая. По их книга пророческая. Я думаю, а почему же это так? «Иисус Навин» описывает, как он завоевывал землю и разделял ее на уделы. Как перед смертью созвал все колена в Сихем, заключил с ними завет и умер. Но когда вы откроете книгу Иисуса, сына Сирахова, вы найдете такую фразу. «После него восстал Иисус Навин и был преемником Моисея в пророчество». Вот он не только был воин, а воин-пророк. Вот не мешает воинское звание быть носителем такого вот еще и харизматического служения. Он пророк, поэтому их относят к так называемым старшим или ранним пророкам. Итак, записывайте. Иисус Навин, Судьи. Ну-ка, откройте книгу Судей. Посмотрите, надо смотреть. Иисус Навин, Судьи. Какая книга за Судьями идет? Маленькая книжечка Руфь, ее не трогайте. За Руфью идут четыре книги царств. Да?
1: Да.
0: Первое царство, второе царство, третье и четвертое. Так вот, придерживаясь еврейского канона, канона еврейской Библии, мы должны записать. Первая и вторая Самуила. За Судьями пишите. Итак, Иисус Навин, Судьи. Первая и вторая Самуила. Или первая и вторая царств, по нашему счету. Или первая и вторая царств. Запятая, третье и четвертое царств. А по еврейскому счету это какая будет третья и четвертая? Первая и вторая. Потому что первая Самуила, вторая Самуила, первое царство, второе царство. Нужно знать, что наше это третье и четвертое. Это, запишите, так называемые ранние пророки. Так называемые ранние пророки. Так, точка с запятой. Позднейшие, тире Исаия и Иеремия и Иезекииль. Исаия, Иеремия и Иезекииль. Запятая. И 12 малых пророков. Вот у нас 12 книг, каждый пророк считается за книгу, принимается. А у них 12 входит в одну книгу. И 12 малых пророков. Но от великих они отличаются тем, что по объему их книги небольшие. Это не значит, что в них пророческий дух был в меньшей степени, чем, скажем, в Исаии. Нет. По объему эти книги небольшие. А вон у Исаии 66 глав, у Иеремии 52 главы. И здесь 12 малых пророков. Вот 12 малых пророков, имена вы должны знать. Ну-ка, давайте, назовите мне кого-нибудь из малых пророков. Кого вы знаете? Да, Даниил. Даниил туда не входит. Вот. Осия, слышали? Иоиль, да? Амос. Вот посмотрите по заголовкам, и я в следующий раз буду спрашивать каждого персонально перечислить мне имена 12 пророков малых, потому что это не дело. Мы на уровне языческом. Если мы не можем назвать имена, имена каких-нибудь поп-музыкантов, футболистов назовут, а вот имена, понимаете, малых пророков никак назвать не могут. А вот назовите мне послепленных пророков. После Вавилонского плена три пророка, и на каком пророке малом служение пророческое в израильском народе прекратилось. Отлетел дар пророческий. И не было до Иоанна Предтечи никаких пророков. Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» скажет: «Мы уловили момент, когда от народа отлетел дух пророческий». И поэтому произведения наших гениальных ученых мы не ставим на один уровень с пророческими и не включаем их в состав Библии. Они рангом ниже. Там просто уже человеческий гений может быть. А здесь не озарение поэтическое, а пророческий дар, когда в пророка входит некая сила, и он говорит: «Так говорит Господь». Вот когда в нем нет этой силы, он никогда не скажет: «Так говорит Господь». А вот только когда он напоен и ощущает в себе властное действие этого духа. Третий раздел Писания. Кетубим. Писание. 11 книг в этот раздел входит. 11 книг. Двоеточие. Три поэтические. Называйте мне три поэтические книги. Псалтирь, притчи, Иов. 5 свитки. 5 – это свитки, песни, песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфиль. Вот это очень важное. Песнь песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфиль. Вот за книгой пророка Иеремии идет книга «Плач». Он был очевидцем разрушения храма Иерусалима, увода в плен. И поэтому в книге «Плач» он оплакивает вот эту трагедию, о которой он предсказывал царям последним. Сидекия особенно говорил: «Сидекия, да советую я тебе».
1: Можно повторить?
0: Что?
1: Успели записать.
0: «Песнь песней, Руфь, плач Иеремии, Экклесиаст, 2К Экклесиаст и Эсфиль». Теперь есть еще три книги, просто запишите. Даниил, Ездра-Неемия, Ездра-Неемия, и первая, и вторая паралипоменон. Первая и вторая паралипоменон. Или книга хроник, или летописи. Вот эти паралипоменон называются иногда хрониками, летописями. Так что если вы в ссылке найдете вместо паралипоменон хроник, значит это первая или вторая книга паралипоменон. Даниил, Ездра-Неемия, это о них считается одна книга, и первая и вторая паралипоменон. Теперь запишите следующее. Соединяя, соединяя, вот весь объем еврейской Библии. Соединяя две книги Самуила, соединяя две книги Самуила, в скобках, в русском переводе, первое и второе царство, запятая, две книги царств, в скобках, в русском переводе, третье и четвертое царство, у вас все это постепенно уляжется. Это сейчас кажется, что трудно. Нету никакой трудности. Соединяя две книги Самуила, в русском переводе первое и второе царство, запятая, две книги царств, в русском переводе третье и четвертое царство, и две книги паралипоменон в одну, и две книги паралипоменон в одну, точка с запятой. Затем Ездры и Неемии в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну, Ездры и Неемии в одну книгу, а также 12 малых пророков в одну книгу, тире, эти 24 книги равны нашим 39 книгам по русской Библии. Эти 24 книги равны нашим 39 книгам Ветхого Завета. Точка. Дальше. Иосиф Флавий в своих сочинениях говорит лишь о 22 книгах. Не о 24, а о 22 книгах. Запятая. Приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита. Вот в еврейском алфавите 22 книги. Чтобы не сбиваться со счету, они подогнали к этому числу все книги Ветхого Завета. Как же получается из 24 22, приравнивая их к 22 буквам еврейского алфавита? Как это у него получается? Точка. Он соединяет в одну книгу Судей и Руфь, они из одной эпохи, потому что Судей и Руфь и книгу Иеремии с плачем Иеремии. И книгу Иеремии с плачем Иеремии. Вот и получается у нас с вами 22 книги. По нашему счету 39. Теперь вот мы записали 5 свитков. Среди писаний есть 5 свитков. 3 поэтических и 5 свитков. Запишите. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. 5 свитков читались ежегодно во время следующих праздников. Двоеточие. Первое. Песнь песней, тире в праздник Пасхи. Ветхозаветный, конечно. Песнь песней, тире в праздник Пасхи. Книга Руфь. Ну, давайте вспомним праздник Пасхи. В честь чего? Песах, прохождение мимо. В честь чего праздник Пасхи? Освобождение их из египетского рабства. Они идут в обетованную землю. А почему это прохождение мимо? Это что за прохождение мимо? Что было накануне десятой казни сказано? Кровью жертвенного агнца помазать дверные косяки. Ибо пойдет ангел-губитель, и где не будет этого знака крови, там будет поражение младенца. Вот искупительное и прообразовательное значение крови Христовой. Ангел-губитель, вот есть ангел-губитель у Господа. Есть ангел-хранитель и есть ангел-губитель. Вот ему поручено выполнять такую. Да. Второе. Книга Руфь. В праздник Пятидесятницы. А это что за праздник? В праздник Пятидесятницы. Он установлен в честь дарования Синайского законодательства. Они читали, когда наступал праздник Пятидесятницы, эту книжечку Руфь. Это действительно луч света в царстве тьмы. Книжка Руфь. Третья книга Эсфирь. В праздник Пурим. Книга Эсфирь в праздник Пурим. Это надо вам прочитать книгу Эсфирь. Эстер стала женой персидского царя Артаксеркса. А у этого царя фаворитом был Аман. И вот этот Аман не мог перенести, что когда он выходил и приходил к царю, пред ним не вставал и не кланялся ему некто Мардохей. Он не мог это вынести. И узнав, что он иудей, он и спросил у царя повеление, разрешение истребить всех евреев в его персидском царстве. И тот дал ему разрешение. Вот поэтому метался жребий Пурим, жребий металис. Пур, жребий Пурим, жребий. Когда начинать это истребление? И вот узнав об этом, Эсфирь раскрывает Артаксерксу глаза на суть дела. Четвертая книга Экклесиаста. Читалось в праздник кущей. Книга «Экклесиаст» читалась в праздник кущей. Кущи, суккот – это, знаете что, шалаши, шатры. 40 лет в чем они жили? Где? В шатрах. Так вот, в память, воспоминания их вот этой жизни, когда они жили в шатрах, был установлен праздник кущей. Вот в этот праздник читалось книга «Экклесиаст», о которой были большие споры даже среди раввинов, как о песне песней, включать ее в состав Библии или нет. Одна воспринималась как эротический роман, другая сеяла нигилизм и даже безбожие. Во-первых, все суета, и неизвестно, что происходит с человеком после его смерти. Поэтому участь животных и участь человека одна. И нет у одного перед другим никакого превосходства. И вообще, поскольку все заканчивается смертью, и мы по существу не живем, а наблюдаем постепенное свое умирание, он и говорил вот такие. Ну, для людей, как такие люди называются, которые видят все в темном свете. Вот это для них не лей на душу. Вот они читают и начитаться не могут. Действительно, все суета. Ну что ж теперь, сложить руки и умирать, и сидеть? Нет. Дальше пятая книга «Плач Иеремии». Читала с 9 Аба. У нас будет тема «Еврейский календарь и праздники». А вот заранее читала с 9 Аба, ноября. Аб, Аб, Аб, по-разному. Воспоминание разрушения Иерусалима. Воспоминание разрушения Иерусалима. Вот теперь посмотрим, опять полистаем текст ветхозаветный. И что нужно обнаружить? Вот эти книги, которые входят в состав Библии еврейской нашей, называются каноническими. Слышали такое слово? Вот все перечисленные книги канонические, то есть богодухновенные, то есть написанные пророками под непосредственным озарением от Святаго Духа. Это не поэтическое вдохновение. Это не какое-то художественное там озарение. Это все рангом ниже. А вот боговдохновенность, когда человек становится избранным орудием Духа Святаго и пишет под его наитием, вот эти книги и называются каноническими. А те, которые не вошли в этот перечень, как они называются? Неканоническими. Так вот, в еврейской Библии неканонических книг нет. И вы в следующий раз в своих тетрадях сделайте заголовочек «Неканонические книги Ветхого Завета» и сами определите, сколько их. А я вам укажу, как это дело определять. Давайте открываем с вами. Первые пять книг текст идентичен. Иисус Навин, Судьи, Руфь. Практически за отдельными только исключениями, потом я вам укажу. А вот укажу, что все в тексте канонических книг даже, в тексте книг канонических, все разделы, взятые в скобки, говорят о том, что в еврейском оригинале этих слов нет. Все взятое в скобки, квадратное или круглое, говорит о том, что этих текстов, этих стихов в еврейском оригинале Библии нет. И мы сейчас посмотрим это с вами на строке. Открываем четвертую царство. За ними открываем первую паралипоменон, вторая паралипоменон. Это все идет, можно сказать, один к одному. Один к одному. Затем смотрите, первая книга Ездры. Нашли? За второй паралипоменон, смотрите, первая книга Ездры. За ней книга какая? Ездра – это ученый-священник. Ученый-священник, который привел вторую партию пленных иудеев на родину. Кир Персидский, став монархом, издал указ, позволивший иудеям вернуться домой. И вот первая партия пришла, через несколько лет Ездра привел вторую партию. А Неемия – это чиновник очень важный, виночерпий персидского царя Артаксеркса Лангемана. Он подавал ему вино. Только из его рук он принимал это вино. Вот он тоже. За книгой Неемии. Открывайте, какая книга у нас идет? Вторая Ездры. Вторая Ездры. Есть значок вниз. Переведена с греческого. Вот интересная тема. Что это за неканонические книги? Кто их автор? Когда они появились? Вот. Вторая Ездры. Вот вам, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Неканонические книги. Листаем вторую Ездры. За ней какую находим? Книга Товита. В еврейском тексте его нет, этой книги. Написано, переведена с греческого. За Товитом какая книга идет? Иудиф. Тоже не каноническая, переведена с греческого. Листаем Иудиф, находим книгу Эсфирь. Книга какая? Каноническая, но начинается со стихов в скобках. Это значит, этих стихов нет в еврейском оригинале. Во второй год царствования Артаксеркса Великого, в первый месяц, и смотрите, нумерации стихов нет. Первый стих начинается после каких слов? Его за двух евнухов царских. Вот все, что взято в эти скобки, это неканоническое добавление. А вот текст начинается сам с первого стиха «И было», а дальше «после сего», опять скобки. «И было» слово «после сего» в еврейском оригинале что? Нет. Они даны как поясни. «И было в дни Артаксеркса». Вот как звучит в еврейском оригинале. А у нас «и было после сего» в дни Артаксеркса. И ставим эту книгу дальше. Третью главу находим. Третья глава 7 стиха. «И сделал совет». Этих слов нет в еврейском оригинале. Находите, вот список с этого письма. великий царь Артаксеркс. Все снова идет в скобках, и до 14 стиха это тоже добавление неканоническое. В еврейском оригинале нет. И вот таких добавлений в книге Эсфири чуть ли не половина состоит от книги. Вот кто делал эти вставки? Вот все это может быть предметом нашего изучения. Дальше смотрите, книга Иова идет, да? Совпадает все один к одному. Книга Иова. За Иовом идет псалтирь. Смотрите, сколько у нас псалмов? 150 псалмов. Но есть один неканонический. Открывайте 150-й псалом. Шестой стих. Как заканчивается шестой стих? «Все дышащее да хвалит Господа». Так? Аллилуйя. А за этим текстом под звездочкой что идет? Псалом Давида на единоборство с Голиафом. Смотрим сноску. У евреев этого псалма нет. Он переведен с греческого, где Давид описывает, кто он был, как он был призван и как он вышел на поединок с Голиафом. Притчи есть, книга один к одному. Листаем дальше. За ней что? За притчами. Смотрите, Экклесиаст. За Экклесиастом песней. Вот она. А дальше какая книга идет? Книга премудрости Соломона. Звездочка переведена с греческого. Значит, этой книги нет в еврейском оригинале Ветхого Завета, в еврейской Библии. Листаем эту книгу, притчи, и доходим до какой книги? «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». То же самое, переведена с греческого. И вот такой большой книги нет в еврейском оригинале. А мы ее включили. «Премудрость Иисуса, сына Сирахова». Теперь смотрите, какие пошли пророки. Исаия есть. Смотрите, 66 глав. Его назвали ветхозаветным евангелистом. Сколько у него пророчеств о Христе. За ним идет и Иеремия. Есть? Листаем 52 главы. За этой книгой идет плач Иеремии. Вот Иосиф Флавий объединил книгу Иеремии, плач Иеремии в одну книгу. Вот здесь он оплакивает состояние народа и Иерусалима. За этим плачем что идет? Послание Иеремии. Неканоническая книга. Пророк предсказал, что они отправляются на 70 лет, а не на 2 года. Поэтому посылает им туда послание, чтобы они, 70 лет живя в чужой земле, не ассимилировались, не поддались языческому влиянию и не забыли свою религию. Я благодарю вас, у нас исчерпано.
2: Братья и сестры, вы слушали лекцию из курса по библейской истории Ветхого и Нового Завета Игоря Цезаревича Мироновича, прочитанного им на православно-богословских катехизаторских курсах в память святого праведного Иоанна Кронштадтского. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В ближайшие 4 часа нашего вещания вы услышите слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова, рассказ о иконах Божией Матери Пюхтицкая и Боголюбская, житие мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула, евангельское чтение с толкованием, рассказ о подвижнице благочестия схемонахине Варваре Дюниной, рубрику «День в истории России». Далее лекция православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18, и лекция священника Константина Карипанова «Лествица для мирян», слово 7, о родостотворном плаче, часть 3. Передача детям «Русская народная сказка» Никита Кожемяка продолжит нашу программу, а завершит ее беседа из цикла «Консилиум» доктора Александра Александровича Алифанова и профессора, доктора медицинских наук Елены Евгеньевны Лисиовской «Лечение атеросклероза».
1: Слово митрофорного протоиерея Иоанна Миронова.
2: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Часто, возлюбленные братья и сестры, мы задаем себе вопрос, по какому правилу должен жить человек? И мы получаем ответ часто от святых. Все мы очень честные, мы любим великого святителя Божия, чудотворца Николая. Мы называем его правилом веры. И далее продолжаем. Образ кротости, воздержания учителю. Явите стаду твоему. Я же вещей истина. Всего ради стяжал есть смирение высокое, нищетою богатое. И заканчиваем. Отче священно, тягите Николы. Моли Христа Бога, спастись душам нашим. Вот он жил по правилу веры. Мы задаем себе вопрос, так ли мы живем? Как мы должны вести себя? И Господь в Евангелии раскрывает нам правила веры. Возлюбивши Господа от всего сердца, от всей души, и от всего помышления, и ближнего, как самого себя. И Господь открывает, что значит, как мы должны любить друг друга. Что если мы даем в долг и ждем, что нам только вот и язычники это тоже творят, потому что они делают, а выгод когда, чтобы правая рука не знала, что делает левая. То есть даете и думаете, что да отдадут, спасибо Господи, не отдадут, тоже хорошо. Вот. Так учит нас, и мы видим, как учитель, святитель Николай безвозвратно. Он не просил, чтобы отдали ему долг. А помните, когда отец хотел бесчинство отдать дочерей, он ночью тайно трижды подал золото в мешочках. И когда третий раз уже он, отец, не спал, брякнул этот мешочек для выдачи третьей дочери, он, выбежав, ухватился за ноги святителя, он сказал... Никому не говори. Вот, возлюбленный, какое воздержание было, чтобы никакой славы даже не было от человека. Вот там жили святые. Там Господь призывает и нас, чтобы мы призваны на дела благая, на добрый и правый путь. Вот что нам говорят святые отцы и подвижники веры благочестия. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки, говорит евангелист Матфей. Эти короткие и понятные всем евангельские слова Христовы содержат все сущность всех других евангельских наставлений. В этом закон и пророки, говорит Спаситель и заповедует в своих словах, любовь к людям, любовь друг к другу во всех ее проявлениях. Вот видите, все Евангелие наше, возлюбленные братья и сестры, это Евангелие любви. И Христос ради любви к нам, ради нас грешных и пришел на землю, чтобы взыскать и спасти погибшего. Как просто это мудрое слово Христово, заповедь о любви. В нем Господь не требует из нас во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы. А о том, как мы должны поступать с людьми и как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, всегда скажут нам и совесть наша, и сердце, и разум. Сила этой христианской заповеди не в том только, чтобы мы не желали и не делали того, чего не желают люди, но чтобы мы желали и делали то, чего они желают, чего мы и сами себе желаем. Вот видите как, чтобы что мы, наше желание, то это доброе, как говорит, доброе гоните друг к другу и ко всем. Ты хочешь, чтобы никто не насмехался над твоими слабостями, недостатками. Это неприятно тебе, это бывает тяжело для тебя. Так и ты сам, как говорит святой апостол, удержи язык свой от зла.

Каялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.

Толкование евангельского чтения святителя Феофана Затворника. Во всяком человеке, нераскаянно живущем во грехе, живет бес, как в доме, и всем у него распоряжается. Когда по благодати Божьей такой грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается, перестает грешить, бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в нем на первых порах много ревности, которая как огонь жжет бесов и как стрела отражает их. Но потом, когда ревность начинает охладевать, подступает и бес издали со своими предложениями. Вбрасывает воспоминания о прежних удовольствиях и взывает к ним. Не поостерегись только покаявшийся человек, и от сочувствия скоро перейдет к желанию. Если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, то падение недалеко. Из желания рождается склонение на грех и решимость. Внутренний грех готов, для внешнего ожидается только удобство. Только поддайся, и грех будет сделан. С ним вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху еще быстрее, чем прежде. Это изобразил Господь притчей о вторичном возвращении беса в дом очищенный, подметенный. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

братья и сестры, следующая наша передача посвящена светлой памяти схемонахини Варвары Дюниной, в миру Валентины Сергеевны Дюниной, духовной дочери митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. Почила, Господи, матушка Варвара 1 июля, в день празднования Боголюбской иконы Божьей Матери 1997 года, пережив своего святителя, владыку Иоанна, на 2 года. Схемонахиня Варвара Дюнина, в миру Валентина Сергеевна. Валентина Сергеевна Дюнина

0: духовное чадо, верная послушница и врач преснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. В издательстве «Царское дело» вышла книга «Поминайте наставников ваших. Воспоминания духовных чад», где и было помещено, то в 1997 году вышла книга «Воспоминания о владыке Иоанне», записанная его дочерью, матушкой. Перед смертью она приняла постриг схимонехней Варвары, тогда еще Валентина Сергеевна Дюнина. Схимонехня Варвара, автор воспоминаний «Крестный путь владыки», верила свою судьбу митрополиту, тогда еще иеромонаху Иоанну, в 11 лет. 4 десятилетия вел ее пастырь ко Христу, уча смирению и послушанию. После смерти святителя, памятуя его давнее благословение, Валентина Сергеевна писала «Непростой путь под благодатным архиерейским покровом». И затем, отрешившись от всего земного, приняла постриг и схиму, приуготовив себя к новой встрече со своим духовным наставником и отцом. На этот раз в жизни вечной. В 1995 году отошел владыка Иоанн. Недолго пережила его духовная дочь. В 1997 году она представилась. 28 января 1997 года она была пострижена в мантию с именем Ксении, а в 29 января в схиму с именем Варвары, в честь святой Варвары Великомученицы, которую она почитала с юности. Оба пострига совершил Преосвященный Никон, епископ Уфимский и Стерлитамакский. В свое время владыка Иоанн предсказал своей духовной дочери, что она будет мученицей. Тогда было время гонений на церковь, и Валентина Сергеевна решила, что, видно, ей придется пострадать за исповедание веры. Но Господь судил иначе. После смерти святителя схимонехня Варвара слегла от той самой болезни, от которой 8 лет назад единой молитвой излечил ее духовный отец. И после тяжких страданий, мученической кончины, она отошла к Господу 1 июля 1997 года, в день памяти боголюбского образа Божьей Матери. И сегодня, братья и сестры, я рада вам представить рабу Божию Ирину. Иконописец, раба Божья Ирина, сподобилась при жизни общения со схимонехиней Варварой, тогда еще Валентиной Сергеевной Дюниной. Господь промыслительно посылает нам в нужные минуты нашей жизни тех людей на наших узких тернистых тропочках. Мы даже не сознавая того, что это дар Божий, встреча с такими людьми. И посылает именно в тот момент, когда необходимо нам. Такой встречей и была встреча Ирины со схимонехиней Варварой. Ирина, вам слово.
1: Валентина Сергеевна, скромнее, наверное, редко я встречала кого. Красивая, статная, музыкальная, добрая, удивительно скромная. Вы знаете, как мать всем, она ходила за каждым батюшкой, за каждым храмом следила. Она вышивала, она шила, она сама ездила, покупала ткани. Она волновалась о каждом приходе. И 10 лет назад это была мать нашему Санкт-Петербургской епархии. Она стремилась каждого поддержать. Батюшкам она находила средства купить Евангелие. Давала им деньги из своих собственных средств. Она брала у своей подруги Надежды Михайловны и Кимкиной. Она и говорила ей: «Надя, Надя, за нас же будут молиться». И та привозила и отдавала ей. А я ее встретила по благословению старца Серафима Саровского. Я была в Дивеево. И там мать Митрофания, монахиня, алтарница, которая многим выдавала сухарики из чугунка батюшки, и которую тогда считали и считают прозорливицей, она послала меня с просфорами к владыке и сказала при этом: «А эти передай Валентине и Олимпиаде». Такой интересный говор. Я тогда не знала, как, где их найти. Ну, промыслу Божию нашла, пришла в резиденцию. И вот меня встретила женщина дивной красоты. У нее лучились глаза. Вообще вся она была такая настоящая женщина. И фигура, и манеры. и движение. И так я с ней познакомилась. Дальнейший путь мне несколько раз приходилось близко с ней работать. Хочется рассказать о том, что по промыслу Божию я с ней шила в резиденции, вышивала. И когда уже ушел владыка в иной мир, мы поехали к отцу Николаю Гурьянову, в числе нескольких сопровождать ее. И там отец Николай Гурьянов предсказал ей, что она будет в больнице, а потом пойдет на кладбище. Это было так ясно, но тогда, конечно, никто не мог об этом знать. И вот Валентина Сергеевна уезжает в Самару. Проходит некоторое время, она принимает постриг, уже будучи очень и очень больной. Страдания у нее были невероятные. У нее был рак легких, и никакие лекарства не могли облегчить ее страдания. И вот она, вы представляете, волнуется о каждом. Она не позволяет за собой ухаживать, стирать. Она ежедневно вычитывает правила, при том, что она не может в этих состояниях более это все исполнять. Тем не менее, она почти не спит. И вот перед Пасхой, накануне Страстной, ей приснился владыка и говорит: «Готовься, через 3 дня ты пойдешь ко мне». Вы представьте, она всех подняла на ноги, просит: «Молитесь, чтобы меня не взяли на Страстной». Потому что она не хотела отвлекать от служб церковных, чтобы возились с ней, чтобы люди в храме стояли. И вы знаете, кто молился? Но молитва была услышана. Молитва была услышана, и Валентина Сергеевна была продлена, схемонахиня Варваре, было продлено еще время. И вот я звонила ей перед Пасхой и говорю: «Валентина Сергеевна, матушка, как вы там?» Она говорит: «Передай всем, восхожу на Голгофу. Мучения адские». Это из ее уст услышать. Вы знаете, наверное, выше страдания редко можно придумать. И вот она умирает. Умирая, передает благословение, передать кому что нужно. И вот я, дозвонившись, слышу: «Передайте там отцу Игнатию, чтобы он молился». А в этот момент я нахожусь в лавре. Лето. Никого нет, я никого не знаю. Я там работала, будучи в мужском монастыре, естественно, ни с кем старалась не сталкиваться, не встречаться. Практически никого не знаю. Отца Назарева не было, он был в отъезде. Я кинулась в церковь, думаю, ну как мне исполнить, как сказать, чтобы за нее молились. И вы знаете, чудо. Я вижу, идет по дороге монах, низко наклонив голову. Я бегу к нему и думаю, что же я скажу? Думаю, скажу, что я не знаю почему, но я должна вам передать, что матушка Варвара умерла. Подходя, я обнаруживаю, что это тот самый иеромонах Игнатий, которого она любила и в числе первых назвала передать ему. Так я исполнила ее благословение. А дальше? Думаю, как дать знать летом, 1 июля, как дать знать нашим православным, что не стало ее? И вот я решаю повесить объявление на могиле владыки. А как сделать благословение? Это в лавре, в монастыре. Я знаю, что ничего не делается без благословения. И вот, написав объявление, я иду, и вдруг машина. А в машине архимандрит Гурий, который одно время был послушником у владыки. Я говорю: «Владыка, благословите повесить». Он говорит: «Да». Я говорю: «Матушка Варвара умерла». А он говорит: «Я ее видел. В мае месяце я был у них на даче владыки. И я видел матушку, которая 1.5 месяца ни разу не присаживалась и не могла лечь. Она стояла, опершись на беседку, руками. У нее ноги, естественно, от стояния, отекли невероятного размера». И вот архимандрит Гурий говорит: «Она несла, помимо подвига мученичества, она несла подвиг стояния». И вот эта дивная матушка, она дошла ко Господу в день Боголюбской иконы. Схемонахиня Варвара, великомученица.
0: Сама схемонахиня Варвара в своих записках, которые опубликованы в книге «Поминайте наставников ваших», описывает свою первую встречу с владыкой Иоанном в Саратове еще в 1949 году, когда ей было всего 5 лет. Уже тогда в детскую душу запал образ будущего святителя. Он был красивый, кудрявый, как она вспоминала в детстве, и необыкновенно добрый. С детства она была приведена в храм и воспитывалась в лоне православной церкви. И после войны многие священники, как описывала матушка, ходили по улицам в рясах, не скрываясь. И над ними нередко смеялись. И я видела, как дети бросали в них камни. Я горько плакала от своей беспомощности. А если и пыталась защитить, то расплачивалась тем, что и меня начинали дразнить попиха, монашка. Вот так детские невинные клички, попиха, монашка, так к ней прилепились, и по жизни она и пошла этим крестным монашеским иноческим путем, избрав тернистую тропочку девства. В 11 лет будущая схемонахиня Варвара встретилась с владыкой Иоанном в Саратове. У одной из пожилой прихожанки была трапеза, и владыка будущий читал житие святого Иоанна Богослова. И матушка вспоминает: «Я, слушая его, расплакалась. Хотя я и очень стеснялась своих слез, но сдержать их не хватало силенок. Батюшка наблюдал за мной, а по прочтении пригласил на первую беседу и спросил, чем вызваны слезы. Я отвечала, что завидую Иоанну Богослову, потому что он и на земле был близок к Богу, и Господь возлюбил его, а я не умею ни на шаг приблизиться к нему. И такая я грешная, что, боюсь, не оттолкнул бы меня Господь». Это был мой первый взрослый разговор с батюшкой. Тогда-то он и взял меня под свою духовную опеку, обещая вести к Богу. Еще он тогда спросил, кого из святых я особенно почитаю. И я сказала, что первое житие, которое я прочитала, было о великомученице Варваре, и что меня очень с ней сблизила любовь к Богу. Заметим, в 11 лет девочка говорит о том, что ее любимая святая великомученица Варвара, и на склоне лет она постриг принимает с именем Варвары. Вот тогда, в 11-летнем возрасте, владыка узрел в этой отроковице чистую душу, которая будет верно идти тернистой спасительной тропочкой вслед за владыкой. Так началось мое духовное кормление под благодатным покровом иерея-епископа, архиепископа, митрополита Иоанна. А с 15 лет батюшка Иоанн руководил мной с помощью писем. И матушка схемонахиня Варвара приводит письмо владыки Иоанна и несколько здесь писем. Вот небольшое письмецо я, братья и сестры, вам прочитаю. Эти письма и нам полезны. «Очень хорошо, что открылось тебе твои немощи. Вот и изучай их. Пока что они еще не так глубоки. Помни, что Господь смотрит не на то, сколько ты грехов выскажешь, а на то, с каким сокрушением будешь исповедоваться. Ничего не скрывает своего отца. Со служивцами своими не смущайся. Ведь они люди мира сего. Им ведь нечем больше утешиться, как только краситься и любоваться. А ты будь скромной», — наставлял свое духовное чадо будущий митрополит Иоанн. А подписывал он свои письма так: «Твой батюшка, недостойный иеромонах Иоанн, твой духовный отец, недостойный иеромонах Иоанн». Еще матушка приводит примеры прозорливости своего духовного отца. Бывая в Троице-Сергиевой лавре, Валентина Сергеевна исповедовалась у старца. И старец сказал: «Надо бы тебе чёточки благословить». Она на это подумала: «Но ведь у меня нет на то благословения моего духовного отца молиться по чёткам». И, приехав к своему духовному отцу, ничего не говоря об этом, владыка вручает ей чётки и говорит: «Приучайся к молитве». Еще один момент жизни схемонахини Варвары. Что интересно, что в своих воспоминаниях крестный путь владыки было очень сложно, братья и сестры, найти то, что касается личной жизни матушки Варвары. Воистину, как сказала раба Божья Ирина, это был скромнейший человек, и она себе очень-очень мало дала нам сведений о ее жизни, о ее внутреннем делании. Поэтому теми небольшими фрагментами мы с вами и рады тому, что записано, воспользуемся. Матушка Варвара рассказывала, как после школы она пришла в храм с портфелем, а в то время у них правящий архиерей был ныне известный нам всем митрополит Вениамин Фетченков. Митрополит Вениамин Фетченков произносил проповедь. «Я стояла близко к кафедре и жадно впитывала каждое его слово. Вы не смотрите, дорогие мои, на наши золотые шапки, украшенные камешками, — говорил он. — Если бы кто из вас знал, какие они тяжелые. Я одно лишь вам скажу, что архиерейство — это мученичество. И пред Богом мы несем большой ответ. Господь судит по делам и по сердцу. Друг владыка Вениамин Фиченков поворачивается к девочке, тогда еще Валя, и говорит: «Ты меня, деточка, поняла?» И она хотя застеснялась, но твердо ответила: «Поняла». Владыка улыбнулся и сказал: «Ну, раз ты поняла, то и все поймут». Еще такой момент, связанный с владыкой Вениамином Фиченковым, описывается монахиней Варваром. В том же храме после божественной литургии владыка выходил, и люди спешили к нему с благословением. И владыка, уходя, раздаривал многим конфетки, но бывало, кому-то и луковицу даст. И Валечка после школы с портфелем торопилась по-детски: «Может быть, и мне конфетку владыка даст». И никак она не могла попасть к нему, потому что тесный коридор, тесные ряды прихожанок не позволяли ей, маленькой девочке, поближе к владыке пройти. Вдруг слышу его голос: «Отойдите, разрешите, разрешите, пропустите девочку». Люди расступились, освободив целый коридор. Владыка взял меня левой рукой, в правой у него был посох, и повел по дорожке, никого более не благословляя. Я чувствовала себя неловко и даже пыталась высвободить руку, но святитель держал ее крепко. Только у выхода он отпустил меня, наклонился добродушно, улыбаясь, дав конфету, сказал: «Ну вот, а теперь беги». Я побежала домой, очень взволнованная, и рассказала обо всем маме. Тогда люди и стали рассуждать, какой же уготованный Господом путь предсказал мне святитель. А мы теперь вот видим, какой путь митрополит Вениамин Фиченков своими действиями предсказывал, и словами, и действиями. Так вот, рука об руку со святителем и с пониманием того, что архиерейство — это мученичество, матушка Варвара поняла только под крышей архиерейского дома. И уж когда владыка Иоанн заболел, и чадо уговаривали владыку уйти на покой, он неизменно отвечал: «С креста не сходят, с него снимают». Эту крестную ношу помогала смиренно нести, подставляя ей свои хрупкие плечи, схемонахиня Варвара. При жизни я удостоилась, братья и сестры, видеть ее только один раз за год до кончины. Это был день памяти владыки Иоанна, годовщина его смерти. И матушка Варвара в Александро-Невской лавре, в Троицком соборе, шла к причастию. Так Господь устроил мою тропочку, что я оказалась рядышком с матушкой. И я обратила внимание, чисто по человеческим, по женским меркам, какая удивительная красота и в то же время духовная собранность у этой женщины. Схемонахиня Варвара тогда была в легкой, такой пуховой паутиночке белой, белом платочке. И у нее было такое царское величие и достоинство, и удивительно красивые глаза. После причастия схемонахиня Варвара пошла на могилку владыки Иоанна, и здесь мы опять оказались рядышком, и уже вместе молились о упокоении владыки Иоанна. И теперь, братья и сестры, передо мной в книге «Поминайте наставников ваших» я вижу портрет ее в схеме. Схемонахиня Варвара на фоне портрета духовного отца митрополита Иоанна и духовного отца владыки митрополита Мануила Лемешевского. Три инока смотрят на нас с портрета. И, взглядываясь в светлые лучистые глаза, в светлый ангельский лик матушки, думаешь о том, что воистину у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И не смерть, не живот, как говорит апостол Павел, не смогут нас разлучить от любви ко Господу нашему Иисусу Христу. Помолимся, братья и сестры, о ее упокоении. Вечная память вам, честная матушка, верная послушница преснопамятного митрополита Иоанна Снычева. Схемонахиня Варвара, вечная память вам.

1 по 10 июля 1914 года в Санкт-Петербурге прошел первый и, как оказалось, единственный в предреволюционной России съезд военно-морского духовенства. По указанию протопресвитера российской армии и флота Георгия Шавельского на съезд были вызваны от 12 военных округов империи 41 человек, 18 протоиереев и 23 иерея, а также по 4 представителя от морского духовенства. Главную цель съезда его организатор, протопресвитер Георгий Шавельский, сформулировал в первый же день съезда – поразмыслить о способах, как сделать более продуктивным наш пастырский труд. Ярким свидетельством плодотворности съезда стала выработка инструкций для действий военно-морского духовенства в условиях боевой обстановки, которая и была одобрена съездом. Как вспоминал позднее сам протопресвитер, значение инструкции было колоссально. Она вводила в точный курс работы и круг обязанностей каждого прибывшего на театр военных действий священника. Это в особенности важно было для вновь мобилизованных, совершенно незнакомых с условиями и требованиями военной службы. А их было огромное большинство. В мирное время в ведении протопресвитера состояло 730 священников, а за время же войны через армию прошли свыше 5000 человек духовенства. Инструкция точно разъясняла каждому – полковому, госпитальному, судовому священнику, где он должен находиться, что он должен делать во время боя и в спокойное время, где и как он должен совершать богослужение, о чем и как проповедовать Слово Божие.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской и еврейской Библии», часть 18.
1: В последней части книги Иова, это «Эксод», говорится, что Иов принес о своих друзьях жертву, и тем они были избавлены от смерти. И вслед за тем Господь особым образом возвеличил Иова, буквально «взрастил». Иова. Вот чтобы понять, что это такое «взрастил», нужно вспомнить, как Бог благословил первых людей, человечество Адама. Книга Бытия, 28 стих, 1 глава. «И благословил их Бог, говоря, растите и множьтесь». Первое «растите» ауксаносте относилось к внутреннему развитию человечества. Это было основное. Второе «множьтесь» тюнесте относилось к внешнему развитию, то есть увеличению числа человеков на земле, к размножению. И в решительный момент священной истории, после грехопадения, Господь возобновлял нечто из тех благословений, которые Он дал первым людям. Например, для Ноя и сынов его после потопа, для Авраама, для Измаила. И вот теперь для Иова. И на Иове, пострадавшем и претерпевшем, мы хорошо видим, что такое духовный рост и благословение Божье. «Растите». Ибо сам Господь взрастил или возвеличил Иова. Через Иова произошло в церкви то, о чем апостол Павел говорит применительно к церкви Христовой. Это называется возвращение или приращение тела Христова, ауксисис, возвращение тела Христова, когда мы любовью, говорит апостол, взращиваем все в того, который есть глава Христос. Церковь в Иове возросла. Первое, что мы увидим, церковь в Иове возросла, а второе, еще на Иове видно, что такое умножение, то есть хорошее умножение семьи и имущества семьи. Глава 42, стих 10. Господь же взрастил или возвеличил, лучше взрастил Иова, когда он помолился о друзьях своих, оставил, важнейший момент, оставил им Господь грех их, и дал Господь вдвое того, что было прежде Иову, в удвоение. Господь взрастил Иова. И совсем иное читаем в еврейском тексте. Яхве возвратил плен Иова. Вот специфическое выражение, что оно означает. Это мы узнаем из Второзакония. Одно из слов благословения, которое Бог изрек Израилю через Моисея, было «возвратит Господь Бог твой плен твой». Ну, буквально «возвратит тебя из плена», «вернет прежнее состояние». То есть, по масорецкому тексту получается, что Иов был как бы в плену у дьявола, а Бог его из плена вернул. Однако, в плен народ идет за богоотступничество. Возвращается из плена после того, как возвращается к Богу. А Иов не был богоотступником. Он от дьявола страдал невинно. Поэтому, так в греческой Библии, Господь не просто вернул Иова в прежнее состояние, он именно увеличил, вырастил Иова. Торгум книги Иова из Кумрана согласуется с Септуагинтой, и Бог обратился к Иову с милосердием. В чем Бог дал человеку вырасти? Вот что мы сейчас будем изучать. В чем Бог дал человеку вырасти? Как ветхозаветная церковь выросла в Иове? Очень выросла. Когда Иов помолился о друзьях своих, то оставил им Господь грех их. То есть через молитву Иова произошло оставление греха его друзей. Господь оставил друзьям Иова их грех. Священническое служение Иова, когда он жертву принес, восполнилось. К жертве прибавилась молитва. И конец истории Иова дает возможность заметить, что есть разрешение греха, и что есть оставление греха. Через жертву происходит разрешение греха. Через жертву происходит разрешение греха. Ранее, когда друзья Иова сделали, как повелел им Господь, Иов принес о них жертву, Господь разрешил элюсен грех их. Сравним с тем, что сказано в Евангелии о таинстве священства. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. По молитве может происходить оставление греха. Теперь, когда Иов помолился о друзьях, Господь оставил им грех. Об оставлении греха мы просим в молитве. Отче наш, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Можно думать, что Иов помолился о друзьях Богу, оставь им прегрешение их, как я им оставил. Такую ли молитву Бог даровал Иову, не знаем. Но молитву Иова Бог исполнил. Он оставил грех. Некогда по молитве Авраама был избавлен от смерти Авимелех, царь Герарский, причем Господь назвал Авраама пророком. Впервые это слово тогда было употреблено, пророк, применительно к Аврааму. Господь сказал Авимелеху об Аврааме: «Ибо он пророк есть, и помолится о тебе, и жив будешь». Но возникает вопрос, почему впервые в Писании Авраам был назван пророк? Авраам ничего не изрекал. Он пророчествовал о Спасителе своим делом. То есть по молитве Авраама был спасен Авимелех, это был язычник, который желал быть праведным. И аналогично, по жертвоприношению, которое принес Иов, Господь избавил его друзей от смерти, а по молитве Иова Господь оставил их прегрешение. Это новое и, по существу, самое значительное сближение Иова и Авраама. Затем, что Иов сопоставим с Авраамом, мы начали следить от начала книги и тоже находим в конце книги. И можно предположить, что для масоретов такое сближение идумеянина Иова с их праотцем Авраамом было неприемлемо. Это предположение. Смотрим тексты. В масоретском тексте находим то, чего там нет, сравнительно с греческим переводом. Нет слов о разрешении греха через жертву Иова, нет слов об оставлении греха по молитве Иова. Стих 10, перевод с еврейского. «И Яхве вернул плен», то есть прежнее состояние Иова, «когда тот помолился за друга своего», исправляются друзей своих, «и прибавил Яхве все, что было у Иова вдвое». И к тем расхождениям по смыслу между септуагинтой и масоретским текстом, который мы отмечали ранее, прибавляются в этом стихе 10 три новых расхождения по той же самой логике масоретского текста. Принижение Иова и относительное ослабление вины его друзей. В септуагинте Господь взрастил или возвеличил Иова. В масоретском тексте Господь вернул Иова в прежнее состояние. Далее. Принесена жертва. Господь разрешил грех друзей Иова. В масоретском тексте принесена жертва. Господь поднял лицо Иова. Последнее. Иов помолился. Господь оставил грех друзей и вдвое дал Иову. Масоретский текст. Иов помолился, и Господь вдвое дал Иову. Об оставлении греха речи нет. В греческой Библии мы видим, как благословение Божье, данное человеку в день сотворения, растите и множьтесь, действовало на праведнике, каким был Иов. Согласно первому члену благословения «растите», церковь в Иове выросла. Иову было дано принести искупительную жертву. Ему была дарована молитва о друзьях, которая прообразует разрешительную молитву священника об отпущении грехов. Второе. Множьтесь. Согласно второму члену благословения Божьему, множьтесь. Бог расплодил самого Иова, дал ему детей и достояние вдвое больше прежнего. Об этом будет речь. В сопоставлении септуагинты и масоретского текста видим, что в масоретском тексте недостает того, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой. И примеры сейчас будут в следующих стихах, потому что далее описывается великое событие в доме Иова, которое стало прообразом, прообраз – это образ будущего события, прообразом Пятидесятницы. Читаем 11 стих. «Услышали же все братья его и сестры его о всем случившемся с ним, и пришли к нему, и все, кто знал его первее, евши и пивши у него, утешили его, и они дивились о всем, что навел на него Бог. Становимся. Они дивились о всем, что навел на него Бог. Так, в масоретском тексте утешали его за все то зло, которое Яхве навел на него. И вот это выражение, что Яхве наводит зло, Раа, нуждается в комментарии. Вот это выражение нужно правильно понимать, потому что термин Раа имеет основные значения. Это зло и бедствие. Например, дни бедствия – это старость. Вот оборот «Яхве навел зло» может иметь, в принципе, два таких значения. Бог отступается, и человека или народ постигает то зло, которое он сам творит. Например, Манассия, царь Иуды, грешил в самом храме Иерусалимском, делал зло, озлобил храм и царство, и сказано: «За это Яхве Элохим навел зло на Иерусалим и на Иуду». То есть Бог дал совершиться на Иерусалиме тому злу, которым царь озлобил храм Иерусалимский. И второе принципиальное значение – это бедствие. Поскольку Иов страдал не за вину свою ли, детей или народа, выражение «Яхве навел зло» – значение «Бог попустил бедствию», то есть не избавил от лукавого, о чем ясно говорится в прологе. Переводчики на греческий язык, когда работали с этим выражением, могли посчитать, что буквальный перевод «Бог навел зло или бедствие» будет соблазнительным. И в греческом тексте сказано: «Бог навел на Иова дивное». Пришедшие, кстати, дивились о том. История Иова – это дивное, чудесное. Почему? Потому что в страдании Иова открылась слава Божья. Возможно, это была главная мысль переводчиков, и она согласуется с евангельской истиной, что невинный страдалец, в Евангелии это, если помните, слепорожденный, что невинный страдалец, когда исцеляется, на нем являются дела Божии. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава. Далее. К Иову сказано: «Пришли братья и сестры, и те, кто знал его первее». А где были братья и сестры Иова и все знакомцы, когда Иов страдал? А где были ученики Христовы, когда он страдал? Они рассеялись, как и сказал им Иисус наперед: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Далее сказано, что братья и сестры пришли и утешили Иова. Парекалесан. А после воскресения Христова рассеянные собрались, и им был дан дух утешитель. Параклетос, то есть собрание в доме Иова, прообразует Пятидесятницу. Согласно Септуагинте, Иов получил истинное утешение. В масоретском тексте не так. Иову посочувствовали. Пришедшие, как сказано, сетовали с ним и утешали его. Изменение смысла произошло через прибавление синонима. Сетовали или покачивали головой в знак сочувствия. Но точно так же покачивали головой и сочувствовали, и для этого пришли к нему Элифаз, Вилдат и Сафар, чего тогда никакого утешения Иов не получил. Далее сказано: услышали все братья его и сестры его. Вообще нисхождение Святого Духа в Пятидесятницу было как шум и голос. Сказано: когда был глас сей, сошлось множество народа. То, что случилось с Иовом, его страдания, исцеление, благословение Божие, все это дивное разнеслось и было услышано. И к Иову, услышавши, пришли родные и неродные. В масоретском тексте слышания не было. Пришли просто. Стих 11 заканчивается словами: «И каждый дал ему одну агнецу и 4 драхмы». Злата нечеканенного. Масоретский текст может быть в некоторых своих фрагментах очень полезен своими расхождениями с септуагинтой. Они наводят на мысль, что данное место может быть истолковано христологически. Что дал каждому из пришедших Иову в дар? Агнецу и 4 драхмы злата нечеканенного. В масоретском тексте не упоминается ни агнеца, ни 4 драхмы злата нечеканенного. Агнец в символике Нового Завета – это жертвенный агнец Божий, взявший грех мира. Соответственно, агнеца в литургической поэзии – это устойчивый образ для Богородицы. 4 драхмы золота, имеется в виду вообще-то говоря, какие-то 4 меры веса, потому что монет не чеканили. 4 драхмы злата не чеканенного, не знаменованного упоминаются в книге Иова в связи с каким событием? В связи с событием, которое указывает на какой день? На тот день, когда на Богородицу и апостолов сошел Дух Утешитель, которым духом и было отчеканено золото Ветхого Завета в 4 Евангелиях. Каждый принес Иову в дар Агнецу, каждый принес Агнецу и тетрахму золота, что имело некоторое символическое значение. Смотрим масорецкий текст. Вместо Агнеца – кесета. Кесета? Кесета. Это предположительно слиток весом больше сикля. Вообще упоминание кесеты можно считать показателем глубокой древности событий, которых описаны. Однако символического значения за этим даром, который почему-то принес каждый, нет. Вместо 4 драхмы золота упоминается золотое кольцо. Кольцо незем – это украшение, которое женщины носили в носу, а также в ушах. Опять-таки, за этим даром золотое кольцо тоже никакого символического значения нет, однако каждый его почему-то принес. Так, в одном стихе, 11-м, находим еще 5 расхождений по смыслу между Септуагинтой, который описывает собрание в доме Иова как прообраз Пятидесятницы, и масорецким текстом, который все, что может быть истолковано как относящееся к возникновению Церкви Христовой, в нем, в этом тексте, это все отсутствует. Перечислим эти расхождения. Будем в данном случае педантичны. Сказано: «Услышали и пришли к Иову родные, знавшие его». Масорецкий текст, слышание не упомянуто. Далее. «То, что произошло с Иовом, было от Бога дивное». В масорецком тексте было от Бога бедственное. «Собравшиеся к Иову утешили его». Масорецкий текст. «Собравшиеся к Иову посочувствовали ему». «Каждый дал Иову по Агнице». Агнице не упомянуто. «Каждый дал Иову по 4 драхмы нечеканных». О 4 нечеканных в масорецком тексте нет упоминания. Далее. Рассказывается о том, как благословение Божье, данное человеку, «множьтесь», осуществилось на Иове. Произошло умножение его семьи и достояния. То есть расплодился Иов. 12 стих. «Господь же благословил последнее Иова больше, чем прежнее. Был же скот его, овец 14 тысяч». Верблюдов 6000, упряжек волов 1000, ослиц стадных 1000. Последнее Иова Бог благословил больше, чем прежнее. В масорецком тексте более глубокий смысл. Там сопоставляются конец и начало. Конец Иова Бог благословил больше, чем начало. Конец Ахарит и начало Решит в жизни Иова сошлись. И это называется целостность, совершенство человека. Это то качество «там» или «тамим», которое было указано еще в прологе. То есть конец жизни Иова сравнительно с началом большее принял благословение от Бога. Это плод жизни праведника и, как увидим, залог его хорошей кончины. Так, что мы тут прочли? Что был же скот его, и перечисляется скот «все в удвоение». Если вы сравните, сколько я вам перечислил овец, верблюдов, волов и ослиц, сравните с прологом, несложно увидеть, что в 2 раза больше оказалось у Иова скота. Того же мы должны, что вдвое больше будет, ожидать и о детях Иова. Читаем 13 стих. «Родились ему сынов 7 и дочери 3. Так это я уже не понимаю, потому что ранее умерло 7 сыновей и 3 дочери. Сперва говорится о числе скота, число удвоилось, потом о детях, кстати говоря, а не наоборот, как в начале книги. Почему? А это для того делается, чтобы привлечь наше внимание к тому, что по Слову Божьему произошло удвоение и детей Иова. Это значит, что умершие живы у Бога, как написано в Евангелии от Матфея. «О воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». То есть умершие дети Иова живы для Иова в воскресении. Бог Авраама, Исаака, Иаков. Есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Стих 14. «Почему-то речь заходит о дочерях Иова. И вот здесь, конечно, мы с загадкой сталкиваемся, и мимо нее не пройдем. «И нарек Иов дочь первую Емима, вторую Кеция, третью Керенхапух». Вот я не буду разбирать греческих вариантов и переводов этих сложных еврейских слов. Я прямо к еврейскому тексту обращусь, когда будем комментировать. Итак, Емима, Кеция и Керенхапух. «И не нашлось, как дочери Иова, по красоте, можно сказать, по доброте, по красоте их в Поднебесной, и дал им отец наследие в братьях их». Что же это за дочери такие? Об Иове было сказано, что не было другого человека на земле, непорочного, истинного, как Иов. О дочерях говорится. «И не нашлось Поднебесной таких, как дочери его в Лепоте». Дочери Иова одни были такие в Поднебесной, точно так же, как их отец был один такой. Вот какое значение имеет это упоминание дочерей? Вспоминаем. Действие книги Иова, согласно сюжету, происходит в патриархальные времена, то есть до Моисея и до закона. Когда Израилю будет дан закон, то дочери получат право на владение землей только если у них нет братьев. У дочерей Иова были братья, но дочери получили наследие от отца вместе с братьями. В книге Иова через дочерей Иова обозначено. Что обозначено? Почему им дано наследие в братьях? Обозначено то, что закон, который еще только будет дан Израилю, будет превзойден через дочерей. Дан намек на этот ход священной истории. Спасение произойдет не от закона, но когда Бог примет человеческую природу, истинность которой засвидетельствовали Иов своим терпением и дочери Иова, потому что они одни в своей лепоте, доброте среди дочерей человеческих. А дочери человеческой, которая нашлась в истинности человеческой природы, родится Христос. Он по закону потомок царя Давида, и он превзойдет закон. И в этом контексте нужно рассмотреть значение тех имен, которые Иов дал дочерям. Емима. На первый взгляд, это производное от слова «йом» – «день». Его так и переводили – «день». Но более тщательное исследование показывает, что, скорее всего, Емима – это голубка, голубица. Вторая дочь – Кеция. Кеция – это род благовония. В псалме Давида описывается не что-нибудь, а благоухание одежды царя Мессии. Это Смирна, Стакти и Кассия, или по-еврейски Кеция. То есть, как голубица – знамение Духа Божьего, так и Кеция – благоухание горного мира. Сложнее обстоит дело с третьей дочерью – Керенхапух. Это рог, какой-то рог. Рог – это вообще символ мощи. Вспомним, что Яхве – рог спасения. И Керенхапух означает рог какого-то вещества или рог с каким-то веществом – пух. И пух – это может быть одно из двух. Это или сурьма – краска для ресниц. Она только два раза еще упоминается. В этом случае Керенхапух – это рог с сурьмой. Вот этим толкованием и ограничиваются. Как будто красажон заключается в косметике. Так вот, нет. Слово «пух» – это какой-то драгоценный камень. Он дважды упоминается и оба раза в связи с храмом. Имя дочери Иова Керенхапух означает «рог драгоценного камня, в котором краса храма». Три имени дочерей Иова, оставшиеся в священной истории, говорят о духовном благоухании и драгоценной красе и мощи истинной церкви. Такие дочери человеческие наследуют Иову. И последняя часть Эксода, и всей книги – это кончина Иова. «Пожил же Иов по язве 170 лет, всех же лет пожил 248, и видел Иов сынов своих и сынов сыновей своих четвертый род». Если Иов пожил после испытания 170 лет, а всего он пожил 248 лет, то сами испытания постигли Иова, когда ему было 78 лет. До этого сказано, что Господь дал вдвое того, что было прежде Иову. То есть после 78 лет он должен был пожить, Иов, дважды по 78 лет. Тогда мы получаем всего 234 года. Этот возраст Иов пережил. Можно иначе вычислять. Время всей жизни Иов получил в удвоение, ибо после потопа жизнь человека 120 лет. Иов пожил даже немного больше, чем 240. Он пожил 248 лет. Увеличение срока жизни вдвое против того, что назначено человеку, это похвала праведнику. В масорецком тексте она отсутствует. Написано, что после того, после болезни, Иов жил 140 лет, а продолжительность всей его жизни не указана. Иначе бросалось бы в глаза, что Иов не только жил вдвое больше, чем назначено человеку, но и больше Авраама. Авраам жил 175 лет. Больше Исаака, своего отца, жил 180 лет Исаак. Если Иов видел сынов своих до четвертого рода, это значит, что праведник мог видеть в потомках свидетельство своей праведности, ибо Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Последний стих. «И скончался Иов стар и исполнен дней». Масорецкий текст. «Насыщен днями, усывая мимо». Для Иова такая кончина была подлинный венец жизни, как человека вообще и его самого, как страдальца. О человеке Иов говорил: «Человек, рожденный женой, краток днями и насыщен тревогой». О себе Иов говорил, что он насыщен, исполнен позором. Страдания человека и свое бесчестие пронес Иов с терпением и удостоился хорошей смерти. Кончина, о которой сказано, что человек умер насыщен или исполнен днями, это пророчество о Мессии. Убедимся в этом. Подобно как Иов насыщен, исполнен днями, умер Авраам и умер Исаак, праотцы Иова. В патриархальный период священной истории, до исхода и закона, только Авраам, Исаак и Иов были исполнены днями. Почему только эти трое? Потому что в событиях жизни Авраама, Исаака и Иова мы находим точный прообраз голгофской жертвы. Страдание Иова – это прообраз страданий Христа. Отсюда слова молитвы «Избави нас от лукавого». Авраам и Исаак прошли через искушение от Бога, как соучастники жертвоприношения – на горе Мария, когда отец принес в жертву сына. Отсюда слова молитвы: «Не веди нас в искушение». После исхода и закона только один праведник удостоился лучшей кончины, самой хорошей кончины, и умер именно так, насыщен, исполнен днями. Как вы думаете, кто? Родство по закону с этим праведником было обязательным условием происхождения в мир Мессии Христа. Так умер царь и пророк Давид. Об этом говорится в первой книге Паралипоменон. Итак, Бог Авраама, Исаака, Иакова есть также Бог Авраама, Исаака, Иова. Иов – потомок Авраама, но не Израиль. Бог Израиля есть также Бог неизраильтян, верных ему чад Авраама.
0: Братья и сестры, вы слушали лекцию православного педагога и богослова Евгения Андреевича Авдеенко из цикла «Книга Иова в грекославянской еврейской Библии», часть 18. Продолжение следует.